0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Беларусь отмечает один из главных государственных праздников – День народного единства. Он приурочен к знаковому историческому событию – воссоединению в 1939 году Западной Беларуси и БССР. Именно 17 сентября начался освободительный поход Красной Армии, вернувший в состав единого государства территории, которые по условиям Рижского мирного договора 1921 года вошли в состав Польши без учета мнения белорусского народа. День народного единства является символом исторической справедливости и этнической консолидации белорусской нации. С праздником соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее. Любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, говорится в поздравлении. Президент от всей души пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Самый молодой государственный праздник – глава государства с молодыми белорусами. Александр Лукашенко принял участие в форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее». Мероприятие стало кульминацией Дня народного единства. В своем выступлении на молодежном форуме президент заявил: «Единство белорусского народа равно независимости государства». В своей речи Александр Лукашенко отметил важность Дня народного единства. Глава государства обратил внимание, что в 1921 году, когда подписывался Рижский договор, и принималось решение о разделении, мнение Беларуси не учитывалось. В этом контексте президент сделал акцент на единстве как важнейшем элементе для сохранения суверенитета и независимости. Он также заметил, что геополитическое положение Беларуси на изломе, а пересечение интересов Запада и Востока имеет как преимущества, так и серьезные недостатки. Воспользоваться преимуществами может только по-настоящему независимый народ, способный самостоятельно принимать правильные решения. Нынешний праздник, День народного единства, как раз служит этой цели. Поэтому глава государства придает ему большое значение и ждет того же от молодежи, за которой будущее страны.
2: Без нас решили в 21-м нашу судьбу, и часть Беларуси, половина почти, самая развитая, продвинутая, если брать земли, леса и прочее, что является главным нашим богатством, оказалась там. Я почему подчеркиваю этот факт? Без нас решили. Почему я принял решение о том, чтобы этот праздник был в Беларуси? Потому что этот праздник – это как вывод из сказанного мною: единство белорусского народа равен независимости нашего государства. Это элемент и показатель нашей независимости. Я как президент часто над этим думаю, а что могли бы мы сделать в этой ситуации, когда есть укоренившаяся, устоявшаяся власть, поддерживаемая белорусским народом. Вопрос открытый, как раз дискуссионный. Вы и думаете, я думаю, и вы думаете. Быть на изломе, там, где мы находимся, и хорошо, и плохо. Хорошо, если ты по-настоящему независимый народ, и если ты способен принимать решения. Остается за малым принять правильное решение, держа голову на плечах, как в народе говорят. Поэтому вот это единство – это наша независимость. Поэтому я уделяю, буду уделять, как президент, да и вы, в руках которых будущее нашей страны, уверен, никуда не денетесь. Вы будете говорить об этом празднике своим детям, внукам, вы будете их праздновать, чествовать, если вы хотите быть независимыми, если вы хотите, чтобы к вашему слову, будущему прислушивались.
1: Александр Лукашенко обратил внимание, что на протяжении 18 лет с 1921 по 1939 год на территории Западной Беларуси проводилась практика этноцида. Главной задачей было сломить людей духовно, стереть как личность, превратить в безмолвных рабов. Именно поэтому жители западных регионов Беларуси с цветами встречали Красную Армию как освободителей. Президент обратился к западным белорусоведам. Этими людьми движут фантомные боли, ген ненависти, а нами энергия созидания, сказал Александр Лукашенко. Наша земля не раз возрождалась из пепла. Нас не сломали ни кровавые походы на восточных славян, ни Первая мировая и Великая Отечественная войны. Президент заверил, что белорусам чужого не надо, ни земли, ни богатств, ни идей. У нас есть красивая страна, трудолюбивый народ, богатые традиции и культурные, и политические. Свою философию жизни мы никому не навязываем, но и импортная философия здесь не приживется, подчеркнул глава государства.
2: Хочу обратиться к западным белорусоведам, особенно к тем, кто до сих пор мечтает возродить имперское прошлое, Речи Посполитой, и делая вид, что в Беларуси в этот праздничный день ничего не происходит. В то же время жадно следят за каждым, не только моим, вашим словом. Когда начался у вас этот марафон, спасибо нашим лекторам, которые прошлись по всей стране и познакомили наших людей с тем, что происходит в последнее время и с теми временами. Некоторые в Польше в темноте ходят в спальни и видят дух Пилсудского, цитата, руководители Польши, если кто-то это пропустил. Он видит дух Пилсудского. Никаких Пилсудских в Беларуси не будет. Пора об этом забыть. Я понимаю, что этими людьми движут фантомные боли, ген ненависти, а нами энергия созидания. Наша земля не раз возрождалась из пепла. Нас не сломали ни кровавые походы на восточных славян, ни Первая мировая Великая Отечественная войны. Много раз говорил, нам, белорусам, чужого не надо. Ни земли, ни богатств, ни идей. У нас есть красивая страна, трудолюбивый народ. Вы, богатые традиции, культурные, политические. Свою философию жизни мы никому не навязываем. Но и импортная философия здесь не приживется. В этот символически важный для нас день я хочу, чтобы в первую очередь вы, наша молодежь, не только вспомнили хронику событий, я имею ваши знания в виду, 17 сентября 1939 года, и не только их, ведь для чего мы создаем традиции, опираясь на судьбоносные сюжеты своей истории? Чтобы быть собой, не потерять свою индивидуальность, чтобы не сбиться с пути, который проложили наши предшественники, в том числе державшие в руках. И вот это красное знамя, знамя, сохраненное под подпольщиками Гродно и Белостока. Оно стало символом воссоединения белорусов, оно пережило Великую Отечественную войну. И чтобы вы понимали, его сохранили не в музее, а в обычной семье, передавая из поколения в поколение. И в этом вся правда нашей истории, истории народа, который знает о ценности единства. Вам, молодым, этот праздник нужен, чтобы не забывать тех, кто создавал летопись Беларуси, кто сохранил культуру, традиции, веру, кто объединялся, вставая в трудные времена на их защиту. Что бы ни происходило с нами в разные эпохи, белорусы были, есть и будут. Это наша история. История народного единства. Дорогие друзья, вспоминая прошлое, мы строим планы на будущее. Наши планы добрые. Мы хотим видеть свое завтра мирным и благополучным. И для Беларуси, и для всех частей света. А сегодня я поздравляю вас с праздником, Днем народного единства. Будьте счастливы, берегите родную землю и наши исконные ценности. Спасибо.
1: Все подробности выступления президента читайте на сайте СББАЙ и в газете «СБ Беларусь сегодня». Идея учреждения Дня народного единства прозвучала на высшем уровне в феврале 2021 года на 6-м Всебелорусском народном собрании, проходившем под лозунгом «Единство, развитие, независимость». И уже 7 июня того же года новый праздник в соответствии с указом главы государства Александра Лукашенко появился в нашем календаре. Депутат Палаты представителей Вадим Гигин рассказал, почему праздник появился в календаре после 2020 года и почему Беларусь больше не собирается молчать о преступлениях польских оккупантов.
3: Все-таки давайте прямо говорить, эту дату мы ввели после 2020 года. Потому что, как вот на страницах СБ отмечали, мы как-то до поры до времени вели себя слишком, знаете, с такой интеллигентностью, как бы пытаясь учесть какие-то там чувства поляков. Они никаких чувств наших не учитывали. Я вам приведу пример, когда приезжали их официальные лица, типа председателя Сената, они отказывались возлагать венки на Площади Победы и шли там в так называемые куропаты, на какие-то фейковые мемориалы, там возлагать венки. То есть вели себя как хотели на самом-то деле. Чтили палачей, которые мучили белорусский народ, начиная от Пилсудского и заканчивая тем же Райсом Буром, где фанаты польские до сих пор его считают своим героем. И не сильно это, кстати, преследуется польским государством. А мы вот пытались учитывать их чувства. До того доучитывались, что Польша открыто поддерживала попытку государственного переворота в 2020 году. И да, это ответ. Это символ того, что мы начинаем работать по-новому. Мы не те уже, знаете, наивные пацаны, как когда-то сказал президент, которые вот так смотрели на мир. Нас 20-й год многому научил. И прежде всего тому, что идеология, историческая политика – это иммунитет нации, это иммунитет государства. И в этом плане национальные праздники являются очень важными символами, если угодно, бастионами вот этой нашей безопасности.
1: Важность Дня народного единства отметил политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев. По его словам, 17 сентября – это действительно день восстановления исторической справедливости. Благодаря единству, обретенному после воссоединения Западной и Восточной Беларуси в рамках БССР, мы смогли выдержать и Великую Отечественную войну. Мы сохранили это единство и в годы неурядиц после распада Советского Союза. Это же единство помогло нам в 2020 году выстоять и не дать уничтожить государство.
4: 17 сентября, День народного единства, это праздник, которым белорусы по праву могут гордиться. В этот день произошло событие, которое мы однозначно определяем как воссоединение, справедливое воссоединение разорванной нации, разорванного народа. Все, кто пытается рассказывать о том, что 17 сентября советская или Красная армия вторглась на территорию Польши, начала какую-то незаконную оккупацию. Все эти люди забывают о главных обстоятельствах. Потому что 17 сентября – это продолжение той несправедливости, которая была сотворена в 1921 году во время заключения Рижского мирного договора, когда, по сути, даже физически белорусская делегация не присутствовала на переговорах о судьбе белорусского народа и белорусских земель. И потом, в течение почти 20 лет на территории межвоенной Польши белорусский этнос подвергался тому, что сегодня в науке называется этноцидом. То есть постепенно его лишали собственной национальной идентичности, исторической памяти, языка, религии, культуры, потому что главную задачу, которую ставили перед собой руководители Второй Речи Посполитой, вот этой межвоенной Польши, это была задача по полной ассимиляции белорусского народа. Они даже не называли белорусов народом, а называли этнической массой, которую они должны переработать и ополячить. Поэтому главные задачи, которые реализовывались внутри польского государства, это было постепенное окатоличивание. Православную церковь там вначале перевели в статус автокефальный, потом стали требовать, чтобы она в своем богослужении использовала польский язык. А белорусов в метрических книгах записывали через польскую транслитерацию, чтобы полностью вычистить весь народный дух. Мы знаем, какие зверства были учинены против тех, кто пытался восставать. Мы знаем и Березу Картузскую, помним, мы помним и другие тюрьмы Польши. Мы знаем, как относились к польские власти к местным крестьянам, не считая их за людей. И как ответ на это была очень жесткая реакция белорусов во все время существования вот этой межвоенной Польши, нахождения там Западной Беларуси. Белорусы не сдавались, белорусы вели борьбу. У нас была масса организаций любого толка, от там даже полонофильских до прокоммунистических. Были национальные силы, но все они вели борьбу за право белорусов быть белорусами и жить в одной семье. Поэтому 17 сентября 1939 года – это действительно день восстановления исторической справедливости, день настоящего белорусского единства. Благодаря единству, обретенному после воссоединения Западной и Восточной Беларуси в рамках БССР, мы смогли выдержать и Великую Отечественную войну. Мы сохранили это единство и в годы неурядицы, раздрая после распада Советского Союза. Это же единство помогло нам в 2020 году выстоять и не дать уничтожить государство.
1: Эпицентром памятных и торжественных мероприятий стал город Береза в Брестской области. Бывший концлагерь Береза Картузская – всебелорусское место памяти жертв польской оккупации. Белорусы едут из разных уголков страны по зову сердца. Вспоминают рассказы родных о жизни под панской плеткой. Приходят семьями, с детьми, чтобы связь поколений не прерывалась и молодежь знала правду о том, как на самом деле

0: И мы приехали сюда на много километров, чтобы в этот знаковый день, в эту важную дату и для наших предков, и для нас сейчас, чтобы оказаться вместе с вами. Потому что недаром это День народного единства. И мы вместе тогда, когда нас действительно объединяет что-то единое. Да, мы каждый по-разному свой. Да, мы каждый индивидуален. Но тем не менее, сегодня мы все вместе. И Витебщина передает огромный привет Брестской области, которую мы очень любим.
1: Концлагерь «Береза Картузская» был создан в 1934 году. Через него за 5 лет существования, по неполным данным, прошли до 10 тысяч узников. Туда без суда и следствия отправляли людей, которые выражали несогласие с польской властью. Заключенными были преимущественно люди из Западной Белоруссии, Западной Украины и центральной части Польши. Лагерь отличался особой жестокостью. Заключенных неделями морили голодом и холодом в тюремном карцере. В небольших камерах с цементным полом содержалось по 40 человек. Передвигаться по лагерю можно было только бегом. Полицейские часто устраивали различные издевательства над узниками. Главной задачей было сломить людей психологически и физически, стереть как личность. Но сломать веру в то, что Западная и Восточная Беларусь станут единым целым, палачам так и не удалось. Памятные мероприятия, патриотические акции проходят в каждом регионе. В Бресте они начались у обелиска, на месте захоронения воинов Красной Армии, павших в боях за воссоединение белорусского народа осенью 1939 года. Отдать дань уважения подвигу героев собрались руководство Брестской области и города, депутаты, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, духовенство, ветераны, трудовые коллективы предприятий, молодежь и сотни неравнодушных брещан. В числе участников мероприятия председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик.
2: Польша рассматривала часть территории Республики Беларусь и Брестской области как мост, как плацдарм для дальнейшего продвижения на территорию Российской Федерации. И я скажу, наверное, то сопротивление наших людей, белорусов, которые восстали, но, наверное, не дали свершиться тем планам, которые были заготовлены польскими оккупантами. Поэтому мы воссоединились, мы сегодня мощное государство, которая защищает свои интересы.
1: В знак памяти и глубокой благодарности к подножию братской могилы легли венки и цветы. Просьбы о мире, единстве и процветании нашей страны звучали в Витебске. Здесь прошел общегородской молебен «За единую Беларусь». В этот день в Свято-Успенском кафедральном соборе одна молитва на всех о белорусском народе, защите для страны и даровании мира. А еще благодарность за духовное единство нации. Это утро в храме объединило разные поколения и профессии. Здесь молодежь и семьи с детьми, представители общественных организаций и предприятий города. Во время службы верующих ждал и подарок – духовное песнопение в исполнении церковного мужского хора «Всех Святский». В Гродно сотни жителей и гостей возложили цветы к подножию мемориального комплекса у Кургана Славы. Он возведен в память о воинах, партизанах и подпольщиках, которые боролись за мир и независимость, за единство нации, отстаивали свою родину. Примечательно, что открыт мемориал был к 30-летию воссоединения западной и восточной частей Беларуси. Одним из массовых событий праздничного дня уже традиционно становится пробег единства. Это не гонка за рекордами, а знак того, что белорусы едины в делах и ценностях. На старт вышли представители предприятий, организаций, общественных объединений, молодежь и семьи. Сегодня их объединяет не только спорт, но и память об истории страны, символично связанной с сентябрем 1939 года.
3: Это мероприятие, это очень хороший повод для нашей молодежи что-то почерпнуть для себя, увидеть, что поколение их родителей участвует в этом забеге, и они сами, может быть, глядя на нас, будут брать нас примеры, будут расти такими же патриотами нашей страны, какие и мы сейчас. Мы гордимся нашей страной, радуемся, что мы живем здесь, что у нас мирное, свободное небо, и поэтому, конечно же, эти моменты истории, их надо помнить, и надо чтить. Сегодня особенный день, потому что у меня двойной праздник, не только праздник у нашей страны, но и праздник у меня лично, это день рождения. И по сложившейся традиции, уже второй год подряд, именно в этот день со своими коллегами мы поддерживаем замечательную традицию нашего города и участвуем в этом забеге. А пожелание будет одно, наверное, на всех. Мира!
1: Во всех учреждениях общего среднего образования страны прошел единый урок, посвященный Дню народного единства. Ребятам рассказали о значении даты 17 сентября, историческом пути белорусского народа и о том, почему так важно оставаться единой и сплоченной нацией. О прошлом и будущем страны говорили около 1 000 000 юных белорусов. Для каждого возраста подготовили свой формат.

0: интерактивных викторин для младших классов до серьезных дискуссионных клубов со старшеклассниками. Главный посыл педагогов – сила страны в ее людях и их сплоченности. В День народного единства белорусы написали и республиканский диктант. Масштабная патриотическая акция объединила тысячи человек во всех уголках республики. Это студенты, учащиеся школ и гимназий, работающая молодежь, пенсионеры. Для тех, кто не смог присутствовать лично, в режиме реального времени велась онлайн-трансляция. Текст диктанта посвятили ключевым вехам истории страны. Представители спортивной общественности Беларуси приняли участие в посвященном Дню народного единства велопробеге и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны у стелы «Минск-город-герой». На старт у аквапарка «Лебяжий» вышли около 400 человек, в том числе представители НОК и Минспорта, олимпийские чемпионы, сотрудники центров олимпийской подготовки и других спортивных учреждений, члены белорусских команд по видам спорта, а также работники и воспитанники БФСО «Динамо». Как отметил первый замминистра спорта Александр Дорохович, это важный и нужный праздник, который объединяет белорусов и делает их сильнее.
1: Сегодня, как вы видите, здесь, в городе Героя Минске, на стеле «Минск-город-герой» вся спортивная отрасль. Спортсмены, председатели федерации, руководители центров, все в едином порыве мы проехали, возложили цветы. И это не только здесь, в городе Минске, по всей стране. Это стало доброй традицией. Все спортсмены, функционеры выполняют данное действие. Это нас в том числе объединяет. Праздник чрезвычайно важный. Каждый на своем участке, веренном участке, должен трудиться, созидать, создавать и делать то, что ему поручено. Поэтому и спортсмены в том числе должны ковать медали, должны быть вместе. И, как мы знаем, едины мы непобедимы. Когда мы друг друга грамотно дополняем, мы всегда будем сильными, независимыми, а в этом сила. Важный и нужный праздник, который объединяет белорусов, делает их сильнее. Поэтому хотелось бы поздравить и пожелать процветание любимой нашей прекрасной синёкой Беларуси.
0: Среди участников велопробега председатель Белорусской Федерации велосипедного спорта Наталья Целинская и председатель Центрального совета БФСО «Динамо» Дмитрий Балаба.
2: Ты рождаешься, да, ты идешь в детский сад, ты идешь в школу, ты с детства в семье, тебя этому учат, и вот на всех этапах тебе объясняют, что такое Родина, что такое быть вместе. Каждого из нас кто-то не вернулся с Великой Отечественной войны, и, к счастью, мы это помним и рассказываем об этом своим детям. А спортсмены, ну, это обычные люди с двумя руками, с двумя ногами, и все это детское воспитание, которое в них заложено, это они все несут по жизни, но потом дополняется ответственность, и уже когда спортсмен выходит на старт, он не Иванов, Петров, Сидоров, Целинская, Цупер, это белорус. В первую очередь, он выходит биться за свою родину. Да, пусть мирно биться, да, но отстаивать честь, славу, поднимать флаг, включать гимн своими заслугами, своими победами. И это дань уважения, дань почтения и нашим предкам, которые отстояли наше право называться белорусами.
3: Традиционно общество «Динамо» принимает участие в велопробеге, который инициирован Министерством спорта Республики Беларусь. Это очень здорово, очень прекрасный праздник. 17 сентября 1939 года совершилось серьезное историческое событие. Наконец воссоединился народ Беларуси. Запад с Востоком. Это очень символично. И я скажу так, что даже в слогане «Динамо» «Сила в движении и единстве» присутствует эта фраза о единстве. Поэтому поздравляю всех с этим прекрасным праздником.
0: Велопробег проводится ежегодно и уже стал неотъемлемой частью праздничных событий. А в своих поздравлениях спортивные организации и клубы напоминают о важности сохранения традиций, необходимости поддерживать друг друга и делать все для процветания и прославления своей страны.
4: Картина дня.
0: Будущее за Африкой и такими странами, как Алжир. Потенциал сотрудничества с Беларусью здесь очень высок. Это подчеркнуло на встрече с председателем Совета наций Алжира председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова. Белорусская делегация находится с визитом в этой африканской стране. У Беларуси и Алжира есть дорожная карта, по которой страны наращивают сотрудничество. Цель – в ближайшие годы выйти на товарооборот в $500 млн и запустить проекты во многих сферах. Договоренности лидеров двух стран придали импульс сотрудничеству, и нынешний визит – возможность акцентировать внимание на точках роста. В странах СНГ уменьшилось количество выявленных фактов коррупции. Как сохранить положительную тенденцию, обсуждали в Минске на полях Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Участие приняли руководители органов прокуратуры и профильных ведомств Беларуси, России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. К обсуждению по видеосвязи присоединились представители Армении и Казахстана. В центре внимания – методы борьбы с коррупцией в условиях цифровизации. Подробности рассказал генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора.
5: Противодействие коррупции – очень актуальная, очень злободневная тема. Не только в нашей стране, на всей территории, потому что независимое государство. В условиях цифровизации, в условиях глобализации, естественно, нужно вырабатывать новые формы, методы и противодействия, и сотрудничества. Мы проводим заседание Совета, 11-е заседание Совета в День народного единства, в этот великий для нашей страны праздник. Коллеги от всей души поздравили и меня, весь наш народ с этим праздником. Мы готовы делиться нашим опытом. Наш опыт востребован, потому что, ну, без ложной скромности скажу, что у нас довольно неплохие успехи в противодействии коррупции. У коллег есть огромная заинтересованность получить опыт и практической нашей работы, и работы в области совершенствования законодательства в других направлениях. Поэтому в этих направлениях мы планируем работать в ходе председательства республики.
0: Наша страна приняла председательство в профильном органе от Армении. Обмен опытом и выработка совместных эффективных механизмов борьбы с коррупционными рисками станут ключевыми задачами для Минска. Судебные эксперты из Беларуси, России, Китая, Узбекистана обменялись опытом на конференции в Минске. Экспертная деятельность – одна из составляющих нацбезопасности. Набор техники и разработок позволяет установить истину в разбирательствах, в том числе и в расследовании уголовных дел. Заключения экспертов воссоздают картину произошедшего с астрономической точностью. Как отметил председатель Госкомитета судебных экспертиз Беларуси Алексей Волков, в последние годы возможности существенно расширены. Появились новые виды экспертиз. С их помощью выходят на след подозреваемых в преступлениях, которые не могли раскрыть десятилетиями. В частности, экспертиза ДНК позволила доказать виновность маньяка из Могилева, который держал в страхе страну 30 лет назад.
6: Судебная экспертная деятельность – это постоянная гонка технологий, новых каких-то научных разработок, знаний, обмен опытом. Современность диктует нам такие условия, что если мы остановимся хотя бы на шаг, то мы отстанем навсегда. Не секрет, что наши оппоненты, я имею в виду преступность, я уже говорил о том, что она давно приобрела трансграничный характер. Они одним из первых используют все современные разработки науки и техники. Поэтому для того, чтобы противостоять эффективно вот этим вызовам и угрозам, у нас просто нет другого выхода, и мы обязаны быть впереди.
0: Последнее направление – использование искусственного интеллекта в работе экспертов, исследование вредоносных компьютерных программ, изучение цифровых следов в сети интернет, в том числе при расследовании деятельности мошеннических колл-центров. На белорусской земле состоялся обмен телами погибших между Россией и Украиной. Покой на родной земле обретут 23 российских военнослужащих, на украинской стороне – 252. Близкие погибших смогут проводить их в последний путь. Напомню, на территории Беларуси провели более 70 миссий. Не только передают тела погибших военнослужащих, но и проходит обмен военнопленными гражданскими лицами. Беларусь стабильно выступает гуманитарным коридором для сторон конфликта. Миротворческий алгоритм действий уже детально отработан. Сопровождение процесса на всех этапах, транспортировка, медицинское и техническое обеспечение, переговорная площадка. Задействованы разные службы и ведомства. Приоритет – приложить все усилия для того, чтобы миссия состоялась. Это очередной важный шаг к миру. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
4: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
7: Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек – из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Беларусь не имеет никому территориальных претензий, но и свою землю никому не отдаст. Об этом президент Беларуси заявил накануне в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства.
1: Формула, пока я у власти, одна. Чужого нам не надо, но и своего мы не дадим. День народного единства, день воссоединения белорусского народа в одном государстве, день возвращения миллионов белорусов в свою семью, в свое отечество. Поистине судьбоносное событие. 17 сентября праздник особенный, я уже об этом говорил, в первую очередь для вас, молодых, активных, вовлеченных в общественную жизнь страны. Я так подумал, готовясь к этой встрече, я подумал о том, что случайных ведь людей здесь нет. Скорее всего, это уже люди с определенными амбициями. Это хорошо, без амбиций ничего не бывает. Ни в труде, ни в политике, ни в экономике. С определенными амбициями, определенными целями, и которые уже себя показали в этой жизни.
0: В продолжении темы президент Беларуси заявил в своем выступлении на молодежном форуме, посвященном Дню народного единства, что завтра молодежи предстоит защищать единство нашей страны.
1: На ваши плечи ляжет тяжелейший груз. Тяжелее быть не может, поверьте мне. Отвечать за это единство, отвечать за белорусский народ, отвечать за ту землю, где мы сегодня живем спокойно, как работаем, говорят, так и живем. Я с этим готов согласиться. У нас страна возможностей. Тихая, спокойная, без войны, слава богу. Вам надо это все сохранить в будущем. Не сделать хуже, если уж хотите откровенно. Поэтому я хочу сказать вам главное. Готовьтесь к тому, чтобы взять на себя этот тяжелый груз и отвечать за будущее нашей страны.
0: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин накануне провел заседание наблюдательного совета Парка высоких технологий. На повестке были регистрация новых резидентов Парка высоких технологий и одобрение новых бизнес-проектов. Еще одна важная тема – включение нового вида деятельности с применением аддитивных технологий. Кроме того, рассмотрен ряд вопросов по совершенствованию работы крипторезидентов в области противодействия незаконным операциям и кибермошенничеству. После принятия законодательных изменений планируется, что крипторезиденты ПВТ смогут взаимодействовать с автоматизированной системой обработки инцидентов Национального банка. Очередная гуманитарная миссия по воссоединению семей состоялась накануне на белорусско-украинской границе в пункте пропуска Новая Гута. К своим родным из России в Украину отправились 15 граждан. Из Украины к своим близким возвращаются 3 человека. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане. Отмечу, Беларусь неизменно придерживается миролюбивой позиции и выступает в качестве надежной площадки для диалога, предоставляет безопасные гуманитарные каналы, коридоры, площадки для организации и проведения обменных процедур между Россией и Украиной. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске и Витебске плюс 10, в Могилеве, Гродно и Бресте плюс 11, в Гомеле плюс 12. Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям. Город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.
1: Реклама.
0: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
2: Привет, это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио. В студии, как обычно, Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Оля, привет.
3: Привет, Вадим.
2: Ну что, говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами, о темах, которые касаются нашей настоящей жизни. Кстати, поздравляем всех с праздником, с Днем Народного Единства.
3: Ну, кстати, действительно настоящий праздник, и всех поздравляем. И он так вошел уже достаточно плотно, мне кажется, в нашу жизнь. И он действительно...

0: происходит. И, конечно же, самое главное, что мы должны сделать для того, чтобы этот праздник и дальше, скажем так, развивался, проникал в наши сердца, потому что, ну, опять же, давай говорить прямо, еще есть, скажем так, над чем работать, потому что и участвую, уверен, в диалогах, в площадках, ты тоже это видишь, что есть те темы, которые мы, скажем так, не ярко так освещали, не детально, которые не всем пока еще понятны.
1: Ну, знаешь, мне, наверное, самой стыдно, потому что, ну, хотя я как раз вот в школе-то училась в переломный момент, так, когда история тоже переписывалась где-то в каких-то моментах там заново, да, я до зрелого возраста вообще не очень понимала, что у нас за улица 17 сентября и что за такой вот праздник 17 сентября.
0: Ты не одинока. Я вот, опять же, тоже тебе могу сказать, что, в принципе, мы с тобой, скажем,
1: ну,
0: так, тебе 18, мне чуть больше.
1: Ну, я об этом не стыдно даже сказать, потому что это не...
0: Ну, это было так, да. То есть, ну, опять же, почему это происходило, давай, наверное, тоже здесь скажем. Президент совсем недавно об этом сказал, чтобы, скажем так, ну, не травмировать, да, скажем так, немножечко не раздувать и не портить отношения с нашими соседями. Поэтому те события, те темы, которые были, которые в межвоенный период происходили на территории нашей страны, ну, скажем так, дипломатически немножечко, они не умалчивались, просто о них не говорили.
1: Так что же было 17 сентября 1939 года?
0: Ну что, конечно же, освободительный поход Красной Армии, который вот сейчас, на данном этапе, можно сказать, и сформировал вот ту нашу страну, в рамках которой мы и живем сейчас, вот в рамках которой мы с тобой здесь сидим в этой студии, в программе «Настоящая жизнь», разговариваем и говорим. Но и самое главное, конечно же, наша страна была, во-первых, объединена, во-вторых, мы уберегли нашу страну от темы этноцида. Не хочется в праздник о ней говорить, но тем не менее она была. Скажем, праздничный день.
1: Нет, я хочу, чтобы мы поговорили с тобой об этом.
0: Обязательно
1: объясню, почему. Вот
0: да.
1: Я с тобой говорила тебе о том, что я не совсем сама понимала, что за улицей 17 сентября и почему так это важно. И я считаю, что мы должны, наше поколение должно эту ошибку исправить. И у наших детей праздник 17 сентября должен уже вот заложиться как праздник, и они должны четко понимать, что произошло в этот день и почему для нас это так важно. То есть ты говоришь про освободительный поход Красной Армии. С чем он был связан? Для чего это происходило? То есть, ну, как бы наше подрастающее поколение должно четко понимать, что границы вот сегодняшней суверенной страны мы обрели именно тогда. До этого момента мы были расколоты на западную и восточную территорию Беларуси. И раскол этот произошел тоже после тяжелых, трудных таких моментов и тяжелого и трудного времени. Это Первая мировая война. Это все, что происходило, она была ничуть не менее жестокой, чем и Вторая мировая война. И то, что происходило на нашей территории, это тоже очень страшные вещи. И Рижский мирный договор, который был заключен, и по которому в 21-м году вот эта наша белорусская территория, когда молодой советской стране, Союзу Советских Социалистических Республик, пришлось пожертвовать, скажем так, да, этими территориями. Не знаю, правы были или не правы, но тем не менее Гродненская, Брестская область оказались вне территории Республики Беларусь, да, территории Беларуси, в принципе. То есть вот, ну,
0: как... Крысы-всходни, как мы
1: говорим. Да, заживо разделили семьи, можно сказать.
0: Ну, кстати, ты говоришь действительно о том, что мы должны рассказать, что происходило. Тема этноцида, вот опять же, почему она должна звучать? Мне кажется, что ты знаешь, и ощущение праздника тогда другое.
1: А давай мы объясним, что такое этноцид.
0: Да, давай поговорим об этом. Это, скажем так, это, на мой взгляд, конечно же, не так страшно, как геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной
1: войны. Это страшнее.
0: Но, да, это уничтожение культурного нашего наследия, культурного нашего вообще,
1: вот, Вадим,
0: в принципе,
1: понимаешь,
0: слоя.
1: Мы должны понимать, что этноцид — это еще страшнее, чем геноцид. Геноцид — это физическое уничтожение. Да, фашисты, геноцид, мы много об этом говорим.
0: Да,
1: вот это в памяти нашей живет.
0: Конечно.
1: Мы возрождаем эти истории, эти страницы. А этноцид — это стирание культурного кода нации. Это полное ополячивание. Это когда белорус перестает быть белорусом. И даже не в этом поколении, а следующее поколение, которое учится уже в польских школах, которое окатоличены или, ну, как бы любая другая с ними история происходит, перестают помнить свои корни и понимать, кто они и откуда. То есть это полное стирание нации с лица земли.
0: Ну, кстати, вот опять же, то, что касается этноцида, ты знаешь, здесь это с тобой абсолютно согласен, потому что ты права, что это такой след на целое поколение. Поэтому здесь с тобой соглашусь на 100%.
1: На последующее поколение.
0: На последующее поколение. И, ну, давай говорить прямо, мы прекрасно понимаем, что, опять же, к 1939 году тех же белорусских школ не осталось вовсе. То есть
1: на территории Западной Беларуси их не осталось.
0: То есть, в принципе, скажем так, если бы, опять же, не события 17 сентября 1939 года, то, ты знаешь, даже страшно предположить, что было бы дальше, потому что, ну, этот же процесс бы продолжался, да?
1: Ну, мы бы не знали, что мы белорусы вообще в принципе. Вот что
0: очень
1: было
0: хорошее
1: бы
0: выражение, опять же, услышал его в очередной раз у президента, да, как людьми зваться. Вот людьми зваться, в принципе, наверное, и события 17 сентября 1939 года, они очень подходят вот к этому выражению, людьми зваться, что мы зовемся белорусами, мы зовемся людьми.

0: Ну и, кстати, вот опять же, возвращаясь к тем событиям, ты знаешь, мы часто рассказываем про личные истории. Я вот уже не единожды на диалоговых площадках и сейчас принимая в акции наше общественное объединение «Патриоты Беларуси», да, в глубоком, на открытой кафедре также рассказывал, что вот нас, в принципе, наше население готовили к тому, чтобы мы были рабами. Потому что бабушка моя рассказывала о том, что уже в 6-7 лет, вот только вдумайся, я вот сейчас только понимаю, да. Ты знаешь, я, честно говоря, даже вот опять же к своему стыду не связывал эти рассказы с 17 сентября 1939 года, но сейчас уже, по прошествии времени, да, когда вот растут дети, она рассказывала, что в 6-7 лет она работала на пана, то есть вот что это, девочка
1: тоже
0: маленькая.
1: А да. Почему так было? Знаешь, почему? Нам сейчас скажут, что мы с тобой придумываем какие-то истории.
0: Нет, ну это история, которую рассказывала моя бабушка, поэтому я ее рассказываю.
1: Ну,
0: я...
1: почему так было? Потому что эта же политика была не только, ну, потому что разделили на Восточную и Западную Беларусь, на территории Западной Беларуси сказали, что все, теперь вы поляки.
0: Нет,
1: это
0: ну,
1: же
0: конечно,
1: было,
0: да,
1: что
0: да.
1: понимается под этноцидом. Это какое стирание вообще в принципе нации? То есть уходят белорусские школы, уходит белорусский язык, идет окатоличивание. Люди боятся говорить, что они белорусы. Они называют себя в лучшем случае тутейшие.
0: Mm-hmm.
1: Да? Было такое выражение, и в переписи как бы так они себя указывали. Этим людям не дают занимать какие-либо должности. То есть они заняты в сельском хозяйстве. Для того, чтобы здесь на должности учителей, работников железной дороги и так далее, более или менее, привозят кого? Привозят поляков, коренных поляков, которые занимают руководящие центральные моменты, самые идеологически важные, как то учителя или еще что-то. И, естественно, они этих людей за людей не считают. Они считают, что это некая слабая нация, которую нужно привести в порядок, которую нужно ополячить, сделать настоящими поляками, что это заблудшие овцы, которых нужно, значит, привести в стадо, так сказать. Да?
0: Так.
1: И именно так к этому и относятся. А тем, кто белорус, коренному населению, даются худшие участки, земельные участки, наделы в два раза меньше, чем те наделы, которые даются полякам, которые приезжают. В то же время, как раз в Первую мировую войну, очень много белорусов с территории Западной Польши, наоборот, уезжало вглубь России, бежало от немцев, от тех же, да? И потом начинается история с их возвращением. Так вот, люди, которые возвращались с территории Российской Федерации на территорию Западной Польши, в то время уже проходили такие своеобразные концлагеря, там, отстойники, да, где им нужно было там доказывать о том, что они вообще в принципе люди. То есть ты понимаешь, вот насколько это, ну, такая не сиюминутная история. Это история, которая закладывалась как семечки из поколения в поколение. Почему об этом так и говорит президент? Это же не то, что пришли, линию нарисовали, всех разделили, сказали, что теперь вы будете поляками. Это выкорчевывание внутреннего состояния тебя как белоруса. Вообще того, чтобы ты забыл, что ты такой есть. Еще и плюс это такое унижение и уничтожение, и физическое в том числе, когда и голову ты не можешь поднять. Когда ты понимаешь, что если ты хочешь для своего ребенка лучшего будущего, ты должен забыть о том, что ты белорус. Потому что если этот ребенок будет указывать, что он белорус, еще, не дай бог, окажется православной веры, он никогда не сможет получить нужное образование, никогда не сможет получить хороший надел земли. И отсюда вот эта история ходить под паном.
0: Ну, бабушка рассказывала, да.
1: Да, пан за польским часом.
0: Бросит,
1: так вот,
0: да,
1: те,
0: да.
1: кто до сих пор жалеют и говорят, что за польским часом не было так плохо, это как раз, наверное, история про тех, кто приехал на восточные территории, получил преференции, получил в то время льготные кредиты, которые выдавали тем полякам, которые переезжали. Польшу же условно разделили на Польшу А и Польшу Б. Польша А — это была вот территория Польши, Польша Б — это территория Западной Беларуси. И вот в эту Польшу Б приезжали как раз вот с такими миссиями, ну, как они считали, наверное, хорошими, да, значит, вот ополячить население, начать свой бизнес, получить хороший надел, получить хорошую землю. И отсюда понятно, какое отношение было к тем, кто считал себя белорусами.
0: Ну, кстати, ты знаешь, вот соглашусь с тобой абсолютно. Те события, они действительно на данном этапе вот нами переосмысливаются по-другому, да? И вот то, о чем ты сейчас говоришь, что то, что мы сегодня в программе озвучили, то, что сейчас в средствах массовой информации, не только мы, скажем так, раскрываем эти факты, да, и в рамках каких-то, опять же, диалоговых площадок, в рамках каких-то акций, все это, в принципе, рисует ту картину, которая была, во-первых, реальной. Ведь самое главное, знаешь, здесь еще очень такой важный вопрос, мы ничего не придумываем. Потому что наши оппоненты, ты видишь, как они нас упрекают, что мы начали этот день, скажем так, и отмечать.
1: Придумывать?
0: Да, ну, якобы, якобы. И вот, как ты говоришь, рассказывают, якобы это была положительная какая-то история. Ведь для чего? Потому что сейчас мы прекрасно понимаем, ну, давай говорить прямо, рассказывать об этом, это значит уличать, к сожалению, наших соседей, да, в тех фактах, которые имели место быть.
1: Причем,
0: это страшная факт.
1: Причем, это же не речь про людей. Я против поляков вообще ничего в принципе не имею, потому что я сама, вот, часть моих родственников жила на территории Западной Беларуси, часть на территории Восточной. Как говорит мой папа, папа, в одной половине тебя течет польская кровь, в другой половине тебя течет белорусская кровь.
0: Ни в коем случае.
1: Это не, это не про людей, это именно вот про этноцид белорусского народа. И то, что это был даже не 39-й год условно, а что это история, которая была далеко заложена, вот я нашла, много статей прочитала по этому поводу, и вот мне кажется, стоит поделиться. А в одной из статей по нашему информационному агентству «Белта» вот прочла. Еще в марте 1917 года в Лондоне радикальный польский националист, будущий министр польского правительства Роман Дмовский собственноручно передал министру иностранных дел Британии лорду Бульфорду памятную записку о территории польского государства. Она содержала обоснование территориальных притязаний на рождавшейся Польше. Главный тезис Дмовского: между сильной немецкой нацией и русской нацией нет места небольшой нации. Мы должны стремиться к тому, чтобы стать нацией больше, чем мы являемся. Укрупниться Дмовский предлагал за счет поглощения белорусских земель и ассимиляции коренных жителей. В логике этого деятеля белорусы представляли собой элемент расово абсолютно инертный. Нет среди них никакого национального движения, а также даже начал белорусской литературы.
0: Слушай, ну, в принципе, это, скажем так, это...
1: Нас нет,
0: да,
1: нас не
0: нас
1: видят,
0: это
1: нас
0: вот
1: нет.
0: Это то, о чем мы рассказываем.
1: Ну, вообще недоразумение, маленькое недоразумение, которое вот появилось между большими державами, и которое вообще не должно быть ни нацией, ни как бы вот откуда этими людьми зваться, да? Угу. Никем и ничем не должно было быть. И мне кажется, в этом есть глубокий смысл, потому что то, что у нас сложилось за последние 30 лет, то, что мы доказали, что мы суверенное независимое государство, как раз вот в этом историческом взгляде на вот эти события обретает особый смысл, чтобы мы понимали, сколько мы к этому шли, как дорого это стоит и как много желания вот сделать нас опять никем и ничем.
0: То, о чем, кстати, говорит президент. Вот еще, опять же, возвращаясь к событиям все-таки того времени, не могу не коснуться темы. Конечно же, мы говорим об этноциде, но, в принципе, мы знаем, что первый в Европе концлагерь был создан в Березе Картузской, потому что по большому-то счету, вот опять же, то, что казалось недовольство, жестоко каралось, те издевательства там, которые происходили на территории концлагеря Березе Картузской, это очень страшно, и вот опять же, мы тоже про это должны говорить, что около 10 тысяч, по-моему, заключенных прошло через этот концлагерь, и получается,
1: что... Ну, причем
0: что...
1: не только белорусов, они ведь там и поляков точно так же мучили.
0: Это был первый концлагерь на территории нашей страны, потому что тоже, опять же, возвращаясь к тому, что происходит, происходило, скажем так, про события Великой Отечественной войны, конечно же, мы детально все знаем, мы детально по крупицам восстановили те события, насколько это было возможно и насколько это возможно. А вот то, что касается того же лагеря в Березе Картузской, конечно же, мне кажется, нам есть еще над чем работать, да, есть еще, скажем так, информационно показывать, потому что это тоже очень страшно. Вот ты говоришь о том, что мы на данном этапе действительно должны эти события, скажем так, вот выносить и на всеобщее обсуждение, и говорить об этом и рассказывать молодым людям. Но вот такие факты, страшные факты, они, конечно же, рисуют совершенно другую картину.
1: А что мы с тобой говорим и понимаем под страшными фактами? Тоже, чтобы все понимали. Съездите в Березу Картузскую. Так вот. Уничтожать человека и человеческое достоинство с таким искусством, как это делали там, когда людей просто превращали в зверей, потому что им не давали делать элементарные вещи, ходить как людям в туалет, там условно, да, или ну, то, к чему человек привык, когда из человека просто делают зверя и ну, делают существо, которому там проще внутри умереть, чем продолжать жить в таком состоянии. Вот это и есть история с этноцидом и с полным уничтожением человека как человека.
0: Ну, кстати, опять же, вот то, что касается истории, мне кажется, уже достаточно мы поговорили сегодня. Вернемся к сегодняшним, скажем так, реалиям, к сегодняшнему дню, ко Дню народного единства. 5 лет назад этот праздник официально был утвержден. 6-й раз мы его отмечаем, 6-й раз встречаем дату 17 сентября. Вот хотелось бы, наверное, чтобы и ты поделился, я расскажу свое видение, потому что тоже принимаю участие в достаточно большом количестве и акций, которые ездят по всей стране. И вижу, что сейчас у людей, скажем так, уже за вот это время, с 2021 года, сформировалось абсолютно другое видение этого праздника. Потому что, давай говорить прямо, на старте в 2021 году было достаточно сложно. Вот и ты говоришь, призналась в том, что мало знал. Да и я тоже. Несмотря на то, что мы занимаемся, скажем так, общественно-политической деятельностью, да, мы знали про этот день, мы знали некие детали, но вот так, скажем так, прям по крупицам мы не восстанавливали эти события. Поэтому мне кажется, вот опять же, скажем так, некий такой фидбэк, да, тех мероприятий, в которых мне довелось участвовать и которые проходят в преддверии Дня народного единства, мне кажется, что молодые ребята уже, ну, скажем так, осознанно понимают, что это за день. Вот опять же вернусь к акции «Беларусь единая», которая в преддверии Дня народного единства снова проехала по стране. Довелось мне принимать участие в презентации этой акции «Беларусь единая» у нас здесь, в Минске, в торговом центре столицы. И ты знаешь, очень классная история, что молодые ребята едут в регионы, да, нашей страны.
1: И говорят с молодежью.
0: Да, и говорят с молодежью. Ты знаешь, я когда с ними общался, когда мы презентовали, когда общались с ними, когда вот готовились, скажем так, к мероприятию, к такой торжественной, красивой начальной точке «Беларусь один», ну, я видел у них в глазах вот реально четкое понятие. То есть они не сомневаются, они знают четко. Вот это так, это красное, это черное, это зеленое, как бы, да, они четко понимают, что к чему было в те годы и почему это происходило. Ты знаешь, это очень важно. И самое главное, что давай говорить прямо, у нас такой возможности с тобой, ты правильно вот говоришь, да, не было, потому что историю там пытались быстренько, да, вот в этот какой-то период, пока, скажем так, распался Советский Союз, пытались нам тут нарисовать совершенно другую.
1: Мы вообще
0: другую.
1: Всегда такие очень аккуратные были.
0: Да.
1: И с геноцидом, и с этноцидом, со всеми
0: вот,
1: такими.
0: И ты знаешь, как бы я теперь вижу, что они вот просто четко, понятно, не путаясь. Да, они, может быть, где-то могут ошибиться с датой. Ничего страшного. Но сам смысл, то есть сами вот те ощущения и тех событий межвоенного периода, темы этноцида белорусского народа, вот прямо на них смотришь и понимаешь, что у них это вот все зафиксировано, и это очень круто. Потому что вот они поехали, расскажут своим сверстникам, расскажут людям такого же возраста. Понятно, это будет восприниматься очень здорово. И, конечно же, эффект от этого будет достаточно положительный. Ну и еще вот один момент, ты знаешь, то, что касается, скажем так, отклика людей, все-таки некоторые, скажем так, наши оппоненты пытаются сделать так, что якобы мы этот праздник кому-то придумали в отместку. Вот нет. Этот праздник для нас.
1: Ну а как можно в отместку придумать историю с воссоединением семей, людей?
0: Да, то есть, вот, ты знаешь, они пытаются нас обвинить, что якобы мы пытаемся, провоцируем кого-то. Нет, это действительно не так. Ты правильно говоришь о том, что мы с соседями, как и говорит президент, соседи от Бога, мы готовы со всеми.
1: А провоцируем мы кого? Мы вот кого из соседей провоцируем? Мы исторически сложилось
0: просто
1: так, что мы территория,
0: факты, да,
1: где очень много смешанных семей. И я сейчас говорю не только про польско-белорусские семьи. Это и украино-белорусские семьи, и литовско-белорусские семьи, и латвийско-белорусские семьи, и российско-белорусские семьи. Но так сложилось у нас.
0: Да, точно. Ты знаешь, как бы и сейчас, вот опять же, мне кажется, нужно и нашим, скажем так, соседям, нашим соседям, с которыми мы реально готовы дружить, и опять же, возвращаясь к словам президента, соседи от Бога, мы готовы на равных разговаривать, просто признать, что в определенный момент времени мы о неких фактах не рассказывали.
1: Но мы должны еще четко им дать понять, что мы больше не допустим.
0: Ну, теперь,
1: ни
0: конечно,
1: ни этноцида белорусского народа, ни истории с тем, что нас нужно рассоединить, ни истории с тем, что мы у кого-то путаемся под ногами для того, чтобы какие-то великие державы тут сошлись на нашей территории. Вот это тоже нужно. И, кстати, вот это молодежь понимает. Молодежь понимает и это ценит. И это самое главное. Не важно, что они не будут, как ты правильно говоришь, путаться в датах или не знать до конца историю. Они должны понимать смыслы. Вот эти смыслы,
0: вот смыслы
1: мы должны в них закладывать.
0: Точно. Да, ты знаешь, я опять же возвращаюсь, когда с ними встречались, когда общались, когда готовились, они пытались, да, а давайте мы про историю. Ну, всегда хочется говорить, что история — это хорошо, но история — это историкам. Понятно, что мы должны знать некие вехи, такие основные.
1: Даже не вехи, мы должны понимать чувства, которые испытывали эти люди в эти исторические моменты. Вот почему я там приводила такие факты, которые говорили о том, что просто нам не давали там занимать какие-то должности, у нас отбирали земли, нам давали худшее, закрывали школы, не давали говорить на родном языке, потому что это про чувства. Это про чувства, это про осознание вот каких-то моментов, которые касаются тебя, да, не про исторические там глубоко какие-то там политизированные или еще какие-то истории, а вот именно про чувства.
0: Ну, кстати, ты знаешь, вот уже завершая на сегодня программу, еще спрошу, конечно же, у тебя по поводу, скажем так, Дня народного единства уже тему все-таки хотел бы немножечко Белорусскому союзу женщин подвести, потому что наше общественное объединение, они очень активно к этому празднику готовятся, но в целом, вот ты знаешь, когда переосмысливаешь события 17 сентября, когда переосмысливаешь события и походы освободительной армии, Красной армии, ты понимаешь еще больше слова президента, что мы никогда не будем ходить под плеткой. Вот это тоже, мне кажется, эта дата, эти факты, да, вот эта история, она... То, что, может быть, молодые люди не всегда понимали то, о чем говорит президент, когда говорит, не будем ходить под плеткой.
1: Вот поэтому и говорим, что значит под плеткой.
0: А вот это конкретные
1: факты. Под плеткой
0: факты,
1: это
0: да.
1: Значит, мы люди второго сорта.
0: На своей же земле.
1: На своей земле. Под плеткой это значит, что мы те, кто обеспечивает тех, кто на этой земле живет и жирует условно. Да, mm-hmm. Вот это под плеткой. Это когда тебе не дают поднять голову и сказать, что ты вообще белорус.
0: Ну вот и завершая, опять же, Белорусский союз женщин, конечно же, тоже я вижу, что общественные организации стараются. Что можно сказать вот по прошествии 5 лет, как наше общественное объединение, партии, да, вот в этом направлении работают, и что поменялось?
1: Ты знаешь, вот я все время думаю, это неважно, какого праздника касается, всегда спрашивают, как вы готовитесь к празднику? Mm-hmm. Или там, что вы такого особенного делаете? Ну, а это надо? Разве это надо особенно готовиться или особенное что-то делать. Ну, я, например, вот с этим не согласна. С этим нужно жить внутри. И понимать, что каждое такое событие, ответственность женщины за каждое такое событие и Белорусского союза женщин, это как раз вот это сохранение смыслов и истории, и передача его подрастающему поколению. Да, в этот момент нужно максимально встречаться с молодежью, нужно об этом говорить, нужно напомнить об этом в своих семьях, нужно у нас 16-го есть хорошая традиция, штаб патриотических сил, во главе с патриотами Беларуси есть автопробег, мы едем в Березу Картузскую для того, чтобы возложить цветы, для того, чтобы почтить память тех, кто пал жертвами этого лагеря. Там действительно были созданы нечеловеческие условия. Еще раз пройтись вот этими дорогами, которыми ходили узники. Они не ходили, они ползли на коленках. И сделать так, чтобы об этом узнали и увидели как можно больше людей, как можно больше широкая общественность об этом узнала и увидела. Вот в этом есть как бы наша особая история, особая задача. А рассказывать о том, сколько там цветов мы возложили или какие памятники посетили, ну, я думаю, что это точно абсолютно не самое важное.
0: Ну что ж, время наше подошло к завершению. Конечно же, давай подведем итоги традиционно. Итак, День народного единства. Что мы с тобой сегодня выяснили? Выяснили, что, в принципе, те события, это события, которые нарисовали карту современной Беларуси. Это должен понимать каждый гражданин нашей республики, от мала до велика. Дальше мы выяснили, что тема этноцида, к сожалению, которая коснулась нашей страны, это тема, которая, ну, значит, тяжело так сказать, но еще страшнее, чем геноцид, потому что эта тема, тема этноцида белорусского народа, обязательно, вот кто, скажем так, еще не вникал в эти детали, прочтите какую-то информацию. Вот, может, мы не договорились что-то сегодня, потому что рамки программы ограничены. То есть это тема, которая касается не просто того поколения, эта тема касается следующих поколений и в целом истории любого народа. Это касается не только нас, Беларуси, но говорим
1: это
0: сегодня...
1: Это стирание нации с лица земли. Да.
0: Но и самое главное, то, о чем говорит президент, что 17 сентября, День народного единства, это день, который позволяет нам, вспоминая события тех лет, людьми зваться. Вот я опять же возвращаюсь к этим фразам, потому что, к этим словам, потому что они действительно очень-очень, мне кажется, много значат, и каждый должен про себя про это подумать.
1: И понимать свою ответственность, да, мы еще должны. Знаешь, почему должны понимать свою ответственность? Потому что мы больше не должны допустить такого момента в истории, когда нас разорвут на части.
0: А попытки были.
1: И будут, и будут.
0: И будут. Ну что ж, это программа «Настоящая жизнь». Еще раз поздравляем всех с праздником, с Днем народного единства.
1: Возьмитесь за руки, друзья, и подумайте, как классно, когда мы действительно единая, а целая, счастливая страна. Возьми меня за руку, Вадим.
0: Что здесь творится в студии? Ну что, с Днем народного единства. В студии, конечно же, традиционно была Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Это программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас в эфире Альфа-радио. До встречи еще раз с праздником, с Днем народного единства.
1: С праздником.
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: You know what? Not even God can stop.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио. Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире Альфа-Радио. Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко накануне принял участие в молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее». Масштабное событие, посвященное Дню народного единства, состоялось во Дворце спорта в Минске. Единство белорусского народа равно независимости нашего государства. Это элемент и показатель нашей независимости, подчеркнул белорусский лидер. Глава государства заметил, что геополитическое положение Беларуси на изломе пересечения интересов Запада и Востока имеет как преимущества, так и серьезные недостатки. Воспользоваться преимуществом может только по-настоящему независимый народ, способный самостоятельно принимать правильные решения. В продолжении темы «Беларусь – это страна возможностей, и молодому поколению нужно в будущем суметь сохранить страну». Об этом президент Беларуси заявил накануне в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства.
6: Готовьтесь. На ваши плечи ляжет высочайшая ответственность. И в связи с этим прошу вас, никогда не торопитесь. В жизни надо делать все быстро, но не торопясь. Никогда не судите, глядя со стороны. Думайте о том, а что я сделал и сделал бы, как я сегодня думаю, а что я бы сделал в 21-м году, когда порезали Беларусь. Мой вам совет. А вы смотрите, как вам лучше его использовать или нет.
5: Беларусь и ОМАН обсудили реализацию проектов в сферах промышленности и продовольственной безопасности. Министр иностранных дел Беларуси накануне встретился с руководителем Оманского инвестиционного фонда в Беларуси. Стороны отметили высокую динамику белорусско-оманских контактов на разных уровнях. Министр иностранных дел и руководитель Оманского инвестиционного фонда уделили особое внимание ходу реализации двусторонних проектов, в частности в сферах промышленности и продовольственной безопасности, которые являются первым этапом создания хаба белорусских товаров в Омане. И в завершении выпуска: после масштабной реконструкции открыто движение на участке трассы Р-46 Лепель-Полоцк, граница России. Такой подарок дорожники Витебщины сделали ко Дню народного единства, который Беларусь встретила накануне. Обновлено более 60 километров транспортной артерии страны. Отмечу, эта автодорога является важной частью транспортного сообщения Беларуси с Россией. Теперь ее отрезок соответствует второй технической категории. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Бресте плюс 9, в Могилеве, Витебске и Гомеле плюс 12. Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле 20-22 со знаком плюс. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонак, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: 8 часов 11 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Пятница на дворе, 18 сентября. Итак, Ньюсбай пишет о том, что почти 90% белорусов считают себя счастливыми. Что говорят данные исследования? Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что белорусы возложили цветы к мемориалу жертвам польского концлагеря. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. «Желтые сливы» пишет о том, что Латвия продолжает добивать собственную промышленность. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня». Национальный суверенитет и фактор силы. Более подробный материал на эту тему читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же «Сила в единстве». Витебщина отметила День народного единства масштабным форумом. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям. Город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.

0: Гороскоп.
1: 8 часов 18 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на пятницу, 18 сентября. Итак, Овен. День хорошо подходит для того, чтобы решать финансовые вопросы. Там, где речь идет о финансах, вас не подводит сегодня интуиция. Телец, настройтесь на миролюбивый лад. Если сегодня вы проявите снисходительность к чужим слабостям, не станете сердиться на тех, кто не понимает вас с полуслова или порой совершает необдуманные поступки, то позже наверняка поблагодарите себя за это. Близнецы, наверняка захочется отвлечься от привычных дел и взяться за что-то совершенно новое. Рак. Подходящий день для решения важных вопросов. Не обязательно делать это в одиночку. Наверняка найдутся люди, которые захотят помочь, направить вас по верному пути или дадут отличный совет. Лев. Отличный день для общения. Радует встречи со старыми и новыми знакомыми. Находится масса интересных тем для разговора, новостей, которые хочется обсудить. Дева. Кое-какие трудности сегодня могут возникнуть, но особенно тревожиться из-за них не стоит. Весы. В первой половине дня едва ли удастся обойтись без разногласий. Скорпион. Первая половина дня очень плодотворна. Вы не тратите время зря и отлично справляетесь со многими сложными делами. Стрелец. Стоит быть осторожнее с финансами, не спешите с покупками, не тратьте слишком много там, где без этого можно было бы обойтись. Козерог. Не хочется сидеть без дела, поэтому вы берете за решение все новых и новых задач. Водолей. Подходящий день для того, чтобы решать чужие проблемы. Рыбы. Не спешите, не все получается сразу. Иногда нужно предпринять несколько попыток, прежде чем вы получите нужный результат. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день, пятница, 18 сентября, отлично подходит для того, чтобы подумать о важных вещах, принять серьезные решения. Даже люди, которые обычно во всем сомневаются, сегодня уверены в правильности своего выбора. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 5 баллов. Есть затруднения, но их немного. Долгобродская улица от Партизанского проспекта до улицы Чеботарева. Время проезда там 27 минут. Улица Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова. Время проезда 7 минут. А проспект Дзержинского от проспекта Жукова до улицы Щерса. Время проезда 4 минуты. Проспект Пушкина от улицы Адоевского до улицы Притыцкого на 4 минуты затруднения. И Долгиновский тракт от пригородной улицы до Орловской улицы. Время проезда там 6 минут. К этому часу вся информация традиционно. Добираемся на работу вовремя, без опозданий. И, конечно же, делаем громче Альфа-радио.
2: Молодым белорусам праздник Дня народного единства нужен, чтобы не забывать тех, кто создавал летопись Беларуси. Об этом глава государства заявил накануне в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Основанные на судьбоносных сюжетах истории, традиции нужны народу, чтобы быть собой и не потерять свою индивидуальность. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне в своем выступлении на молодежном форуме. Контракты на 18 миллионов долларов заключены между белорусскими и алжирскими партнерами и будут реализованы в ближайшее время. На этом сделала акцент председатель Совета Республики Наталья Качанова после встречи с президентом Алжира. Пограничники Беларуси и России обменялись опытом в развитии кинологии. Накануне в Кабардино-Балкарской республике делегация Государственного пограничного комитета Беларуси приняла участие в рабочей встрече экспертов пограничных ведомств союзного государства. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 9, в Минске и Витебске плюс 10, в Могилеве 12 градусов тепла, в Гомеле плюс 13. Сегодня в Минске и Витебске ожидается плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве 19-21 со знаком плюс, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-радио.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 34 минуты в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В Гомельской области за 5 лет количество объектов долгостроев сократилось в 11 раз. Вопрос о сокращении количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства на протяжении последних лет находится на особом контроле. Так, еще важная история. После масштабной реконструкции открыто движение на участке трассы Р-46 Лепель-Полоцк, граница Российской Федерации. Такой подарок дорожники Витебщины сделали ко Дню народного единства. Обновлено более 60 километров транспортной артерии страны. Автодорога Р-46 является важной частью транспортного сообщения. Сообщение Беларуси с Россией ведет в направлении портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кстати, переработано было почти 3 миллиона кубометров грунта, уложено свыше 417 тысяч тонн асфальтобетона. Установлено более 700 новых опор освещения. Вот такая вот рубрика «Государство для народа» на день сегодняшний. Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8 часов 47 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СВ «Беларусь» сегодня рассказывает о том, как государство решает вопрос сокращения сроков жилищного строительства. Более подробно читайте на странице СВ «Беларусь» сегодня. Газета «Республика» пишет о том, что в Беларуси сформировалась одна из самых эффективных моделей электромобильности в мире. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». СВ «Беларусь» сегодня. Кому доверяют белорусы? Рейтинг института власти по итогам социсследования. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Александр Шпаковский. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям. Город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Молодым белорусам праздник Дня народного единства нужен, чтобы не забывать тех, кто создавал летопись Беларуси. Об этом глава государства заявил накануне в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства.
8: Кто сохранил культуру, традиции, веру, кто объединялся, вставая в трудные времена на их защиту. Что бы ни происходило с нами в разные эпохи, белорусы были, есть и будут. Это наша история. История народного единства. Дорогие друзья, вспоминая прошлое, мы строим планы на будущее. Наши планы добрые. Мы хотим видеть свое завтра мирным и благополучным. И для Беларуси, и для всех частей света.
7: Продолжение темы, основанное на судьбоносных сюжетах истории. Традиции нужны народу, чтобы быть собой и не потерять свою индивидуальность. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне в своем выступлении на молодежном форуме, посвященном Дню народного единства. Что бы ни происходило с нами в разные эпохи, белорусы были, есть и будут. Это наша история, история народного единства, заявил белорусский лидер. Контракты на 18 миллионов долларов заключены между белорусскими и алжирскими партнерами и будут реализованы в ближайшее время. На этом сделала акцент председатель Совета Республики Наталья Качанова после встречи с президентом Алжира, состоявшейся в ходе официального визита белорусской делегации в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Наталья Качанова обратила внимание, что программа визита белорусской делегации в Алжир была очень насыщенной. В его основе прямое развитие и практическая реализация договоренностей официального визита президента Беларуси в декабре прошлого года. Пограничники Беларуси и России обменялись опытом в развитии кинологии. Накануне в Кабардино-Балкарской республике делегация Государственного пограничного комитета Беларуси приняла участие в рабочей встрече экспертов пограничных ведомств союзного государства. Главной темой мероприятия стало развитие пограничной кинологии и обмен опытом применения служебных собак в охране государственной границы. Программа мероприятия также включала круглый стол, в ходе которого участники обсудили практические вопросы подготовки кинологов и служебных собак, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 9, в Минске и Витебске плюс 10, в Могилеве 12 градусов тепла, в Гомеле плюс 13. Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонак, служба новостей, Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский. О чем говорил Александр Лукашенко на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее». Как наша страна отметила День народного единства. Более 87,6% граждан Беларуси доверяют президенту. Данные масштабного социсследования. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Во второй части нашей программы, конечно же, будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите наш стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, а член Постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Доброе утро, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Ну что ж, подводим итоги этой недели. Конечно же, начнем с темы, которая касается нашего будущего и касается молодого поколения, нового поколения белорусов и, конечно же, нашей страны. День народного единства Беларусь отметил достаточно ярко. Поговорим, кстати, о том, как отмечали и в целом по стране, и в регионах. Но хотел бы, наверное, отметить, что в День народного единства президент Беларуси Александр Лукашенко разделил праздничный вечер с молодежью. Глава государства адресовал юному поколению и всем соотечественникам очень важные слова. Их тоже прокомментируем. Но давайте по порядку. Вот опять же, сам формат мероприятия, да, на котором присутствовал президент, и, конечно же, скажем так, те люди, которые сидели в зале. Вот почему важно именно им сейчас рассказывать о том, что происходит? Ну и, конечно же, я уверен, что и речь президента, это, честно говоря, такая программная речь, которая говорит и рассказывает для молодого поколения вот такие точки, опоры, скажем так, красные линии, которые нельзя переходить, и то, что нужно нам сберечь.
2: Ну, задумка сама по себе интересная. И, на мой взгляд, правильное, потому что убеждать и проповедовать верующим, я имею в виду, то есть проводить подобного рода мероприятия исключительно для политического класса или политического актива, может быть и важно, но в еще большей степени значимым являются, конечно, беседы о текущем международном положении, экскурсы в историю. А все эти события взаимосвязаны, mm-hmm. то есть очень много можно проводить параллелей между современным историческим моментом и, допустим, ситуацией, которая сложилась в Европе, в нашем регионе в 30-х годах прошлого века. Ну и кроме того, вот эти причинно-следственные связи, ниточки, тесно связывают нынешнюю Республику Беларусь с теми историческими периодами, которые прошел наш народ по своему долгому, полному трагизма и героических событий пути до момента создания собственной суверенной государственности. И президент в этой связи выбрал своей аудиторией молодежь. Он неоднократно обращался к

всесторонне развитыми, образованными, прочно стоящими на ногах и глубоко укорененными в отечественную историю. Mm-hmm. Именно в той проекции, которая предусматривает наши национальные интересы. В этой связи те события, которые происходили в конце 30-х годов на территории Западной Беларуси, имеют фундаментальное значение для современной государственности. В том числе, исходя из международной ситуации, которая складывается вокруг нас и в мире в целом. Обратите внимание, ну разве нынешняя польская политика не преемственна от политики Второй Речи Посполитой? И не повторяет те же грубые ошибки и грубые агрессивные нарративы, допустим, в отношении нашей страны? Безусловно, мы, увы, можем некоторые аналогии проводить. И, естественно, в этой связи у наших предков, это более 4 миллионов человек, жителей Западной Беларуси, они фактически 20 лет находились под польской оккупацией. Почему я применяю этот термин? Потому что Польша захватила эти территории с применением военной силы. Вот, и удерживала их. За счет политических репрессий, колонизации, ассимиляции, осадничества, когда земли в Западной Беларуси просто раздавались бывшим польским военнослужащим, которые должны были здесь выполнять функции надсмотрщиков за местным населением. Фактически так это выглядело, объективно говоря. И, конечно, определенные сигналы тревожные и сейчас на наших западных границах звучат. Вот. Поляки эти события воспринимают иначе, нежели мы. Мы неоднократно подчеркивали, что не танцуем на костях тогда сгоревшего в пожаре войны польского государства, но вместе с тем, давая объективную историческую оценку тем событиям, не можем не отметить, что да, Польша стала жертвой агрессии со стороны гитлеровской Германии, но во многом беспомощное состояние Польши к сентябрю 1939 года было обусловлено как раз-таки польской политикой, внешней политикой, абсолютно бездарной, вот, и столь же агрессивный. Польша была агрессором в отношении народов Беларуси, Украины, Чехословакии. Угу. Польша вынашивала планы союза с гитлеровцами. И вместе с гитлеровцами аннексировала Чехословакию в 1938 году. И, кстати, парадоксально, но Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. А до февраля 1939 года польский генеральный штаб разрабатывал планы войны, как вы думаете, с кем? С Советским Союзом. Вовсе не с Германией, которая на них напала. И в этой ситуации, конечно, через призму белорусских национальных интересов, безусловно, события воссоединения Западной Беларуси и Белорусской Советской Социалистической Республики – это объединение противоправно незаконно разделенного народа в одних государственных границах. Для нас это очень важно. Это фундаментальные события с точки зрения, в том числе, формирования современной государственности и тех границ, которые в Беларуси существуют, потому что одним из признаков государства, конечно, является территориальная целостность и государственные границы. Это нужно было понимать нашей молодежи, и президент с одной стороны дал такую историческую ретроспективу произошедшим событиям и тому пути развития, который прошел наш народ для того, чтобы жить сейчас в суверенной Беларуси. А с другой стороны, обращаясь к современным событиям, к нынешним, так называемым, как выразился Александр Лукашенко, западным белорусоведам, которые по-прежнему чертят какие-то линии на нашей территории, рисуют карты, делят сферы влияния между Западом и Востоком, ответ был довольно четкий. Белорусы были, есть и будут. Вот. И у белорусов сейчас есть своя страна. И этой стране 34 года. И с ней придется считаться. Потому что есть сейчас устойчивая государственная власть, и у нас подрастает смена. Вот та молодежь, которая стала аудиторией послания президента. Как вы правильно отметили, это была программная речь. Это было не протокольное праздничное выступление. Это была программная речь с очень четко расставленными акцентами. В 1921 году, 105 лет тому назад, у нас не было своей страны. И нашу родину словно пирог порезали в угоду некой политической целесообразности. К сожалению, у нас тогда не было организованной военной силы, которая могла бы защитить Беларусь. Не было развитого политического класса, который мог принять участие в переговорах по архитектуре безопасности в тогдашней Центральной Европе. Сейчас есть собственная страна. И можно сколь угодно рассуждать. Там, Беларусь не является, конечно, сверхдержавой. Мы прекрасно понимаем свою роль и место в мире. Но ни одна сверхдержава сейчас не сможет решить белорусский вопрос без нашего участия. Без учета
мнение, воли вот этих ребят.

0: которые собрались в зале. Мы действительно видим в них будущий политический класс суверенной Беларуси.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, опять же, День народного единства отметила наша страна. Вот ваше видение, как мы, скажем так, принимаем этот праздник, как он наполняет наши смыслы, наше государство, потому что молодой праздник государства. Мы прекрасно понимаем, что в шестой раз мы его отмечаем. И в 21-м году, когда было принято решение, конечно же, скажем так, мы понимали прекрасно, что нужно пройти определенный путь. Что происходит?
0: Вадим Эдуардович, обратите внимание на символизм событий. В 1921 году был заключен позорный и трагичный для Беларуси Рижский мир. В 2021 году мы еще раз, после уже 17 сентября 1939 года, сделали еще один шаг в направлении восстановления исторической справедливости и учредили День народного единства как один из наиболее значимых праздников в государственном календаре нашей страны. Вчера президент назвал этот праздник в одном ряду с такими святыми датами, как День Победы и День независимости Беларуси. Это тоже символично, потому что если мы, например, возьмем одну из наиболее трагичных страниц, вот, и историю польской оккупации Западной Беларуси и события сентября 1939 года, Скидельское восстание, когда, не дожидаясь прихода Красной Армии, жители города Скидель свергли польскую власть, взяли власть в свои руки, объявили советскую власть, но еще сохранялись очаги, значит, польского руководства на территории Гродненского региона. Туда были направлены каратели, вот, жестоко подавили восстание, с повстанцами расправились, с их лидерами, да, то есть многих казнили, звезды там вырезали на телах, глаза выкалывали. Ну, я читал про эти бесчинства, на самом деле кровь стынет в жилах, но... Значит, после войны жители города Скидель эксгумировали останки 14 человек из числа вот, казненных повстанцев и перезахоронили их в братской могиле рядом с телами красноармейцев, которые в 1944 году освобождали Скидель уже от гитлеровцев. То есть, получается, жители местные, они проводили знак равенства между борцами за свободу против польской оккупации и между нашими воинами, павшими в борьбе с нацизмом. Понимаете? Те и те боролись против абсолютного зла. За свободу, независимость нашего народа. Вот это как бы символично, и в этой связи совершенно понятно, почему 9 мая, святой для нас праздник, День Победы, 3 июля, День независимости Республики Беларусь, День освобождения нашей столицы, города-героя Минска от гитлеровских оккупантов, и 17 сентября, День народного единства, когда народ объединился. А могло быть иначе.
1: Конечно.
0: Но, к счастью, история сослагательного наклонения не знает. Вот эти три важные для нас даты. Могу вам сказать совершенно авторитетно, как человек, проведший вот в течение прошлой и этой недели, сколько, наверное, где-то 9 встреч, в разных аудиториях, в разных трудовых коллективах, вот с молодежью в том числе. Mm-hmm. Вот получается, значит, 15 числа встречался со школьниками 8-11 классов во Дворце детей и молодежи. Более 200 человек, разные минские школы. Вчера факультет международных отношений БГУ, студенты. Значит, лицей МВД, лицеисты, будущее нашей правоохранительной системы. Ученые. Институт мясомолочной промышленности, да, это интеллектуальное сердце нашего аграрного сектора. Могу сказать, что люди не то что приняли эту дату, люди уже на сегодняшний день сами стремятся к получению дополнительных знаний, дополнительных фактов о тех событиях. У многих, особенно у тех, у кого постарше, есть семейные истории, семейная память, связанная с этими событиями. Отмечаю, что суверенитет Беларуси на сегодняшний день является абсолютной консолидирующей ценностью. Абсолютной. Во многих коллективах был проявлен интерес к истории Беларуси. Задавались в том числе, кстати, вопросы о роли и месте белорусского языка. Я для себя отмечаю определенный запрос на повышение, скажем так, расширение именно пространство использования белорусского языка, потому что и молодежь такой вопрос поставила, и сотрудники коллектива Белтелекома. То есть он повторялся, дублировался. Ну, в разных интерпретациях. И мы это видим, чувствуем. Ну и, конечно, народ ждет объявления 17 сентября выходным днем.
1: Ну да, частый вопрос, кстати.
0: Частый очень вопрос. И,
1: подтверждаю,
0: конечно,
1: да.
0: И вы тоже это знаете. И это и в прошлом году мы отмечали эту тенденцию. Но здесь, безусловно, без популизма нужно рассуждать. Как вот политтехнолог в прошлом и как политик на настоящем этапе, я, конечно, горячо поддерживаю эту идею. Но с точки зрения государства, государственного деятеля, ну, вы знаете, если вот мы сейчас демонстрируем показатели экономического роста 2,1%, а целевое задание 2,8%, да? А для того, чтобы выполнять программу социально-экономического развития, пожалуй, нужно превосходить целевой показатель. Ну, наверное, вводить еще один выходной день – это очень спорное решение. Да? Если бы у нас был рост 5%, при задании 2,8.
1: Нужно поработать, а потом уже...
0: Да, при задании 2,8. Да. Поверьте, вот весь депутатский корпус обратился бы к главе государства, и у нас не было ни малейших бы сомнений в том, что это нужно делать. А пока, может быть, стоит и День народного единства отметить ударным трудом. Хотя, конечно же, для еще большего укоренения праздника объявление его выходным днем, безусловно, может быть таким вот очень идеологически здравым решением. Но есть идеология, а есть экономика и государственное управление. И нам надо понимать, что на чаше весов на сегодняшний день перевешивает.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Беларусь не имеет ни к кому территориальных претензий, но и свою землю никому не отдаст. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Беларуси надо суметь выстоять в условиях происходящего передела мира. Об этом глава государства заявил накануне в своем выступлении на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее». Туризм, образование, культурные и спортивные обмены стали основными темами встречи председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Синько с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Беларуси Джань Вэньчуанем. В Беларуси сформировалась одна из самых эффективных моделей электромобильности в мире. С начала года в нашей стране зарегистрировано более 20 тысяч электромобилей. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации развития электротранспорта. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно, Минске и Витебске плюс 10, в Могилеве и Гомеле плюс 13. Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле 20-22 со знаком плюс. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Александр Шпаковский. Александр, следующая тема. Новый раунд белорусско-американских переговоров прошел в Минске. Наверное, здесь не будем уже, скажем так, в детали результаты вдаваться. Они известны, мы здесь уже в этой студии их обсуждали. Но хотел бы, вы знаете, коснуться очень важной темы, темы, которая касается в целом, скажем так, и формата проведения переговоров, да и, скажем так, самой возможности говорить, спокойно разговаривать, потому что мы видим, что, скажем так, есть запрос в нашем регионе, несмотря на такие сложности, несмотря, скажем так, опять же, мы видим, что процесс идет не гладко. Несмотря, скажем так, на некие противоречия, вот можно ли говорить о том, что Минск и лично президент нашей страны показывают всему миру и всему нашему региону, что можно говорить, да, то есть и европейским политикам, что в принципе, несмотря на какие-то шероховатости, несмотря на какие-то разногласия, идет процесс нормального, спокойного, взвешенного разговора. Да, есть как бы какие-то вопросы, которые обсуждаются, решаются, но тем не менее. Вот можно ли говорить о том, что это тренд, который следует, скажем так, перехватить и на который следует обратить внимание и который задает Беларуси лично президент.
2: Я бы хотел для наших слушателей, зрителей еще раз пояснить позицию нашей страны. В том числе на примере контактов на высшем уровне и примере тех коммуникаций, которые, допустим, есть у меня и у моих коллег. То есть это несколько другой уровень, да, то есть не столь высокий. Но вместе с тем, некоторое время назад участвовал в конференции Межпарламентского союза в Самарканде. Mm-hmm. То есть это широкая структура, объединяющая парламенты разных государств. Вот, это в том числе западных, вот, и их противников. Да, то есть таких, как Иран, например, они там тоже присутствовали. И в разговоре с коллегами, некоторые западные коллеги, нужно сказать, демонстрируют достаточно взвешенную точку зрения. Не все далеко, но есть люди, которые подходят спокойно, рассудительно к современной ситуации, и действительно с ними можно выстраивать, несмотря на то, что у нас есть ряд позиций, по которым мы категорически не согласны друг с другом, тем не менее можно выстраивать некий взаимоуважительный диалог. Вот суть заключается в следующем. Либо мы на сегодняшний день находим общий язык, я имею в виду на стратегическом уровне, вот, и признаем друг за другом право на разные модели развития, да, признаем, скажем так, некие цивилизационные границы. Mm-hmm. Если мы говорим о том экзистенциальном конфликте, который у Российской Федерации сложился с западным миром. Вот. Либо мы дальше скатываемся в Третью мировую войну. Вот сгорит, например, сейчас конструкция под названием «Украина». На какие, скажем так, государства этот пожар перекинется дальше? Хотят ли венгры, словаки, болгары, чехи и даже поляки войны в нашем регионе?
1: Я думаю, вряд ли.
2: Хотя, желает ли войны население Литвы? Я не говорю о политическом классе, который там по-белоруску кажет, что с глузду съехал. Да? Mm-hmm. От тех больших денег, которые вдруг свалились на Литву, и от той роли, которую они на себя взяли, защитника всей Европы от российской угрозы. Понятно, что идут большие деньги, они там присели на эти потоки, и просто-напросто уже клоун с цирковой арены сбежать не может, он не может играть другую роль. Но вместе с тем, я думаю, рядовые жители Литвы войны не хотят. Вот наш президент работает на то, чтобы войны не было не только в Беларуси, но и в нашем регионе. У нас есть свои национальные задачи, но эти национальные задачи, в общем-то, коррелируют со здравым смыслом и с целями обеспечения региональной безопасности. Вот в этом мы, с этой целью мы выстраиваем дипломатические коммуникации, в том числе наиболее сложные, с теми государствами, которые на протяжении десятилетий смотрели на Беларусь как на объект своих притязаний. И несмотря на разницу наших потенциалов, ну, мы неоднократно американским визави давали понять, что в Беларуси хозяином является белорусский народ. И глава государства, выразитель суверенной воли белорусского народа, счастье и Божий промысел, то, что у нас такой лидер, который не отступает, который бьется за наши интересы. Вот. И мы не позволим никому, даже гегемону, диктовать свою волю и, значит, заставлять нас выполнять какие-то действия, которые противоречат целям суверенного развития Беларуси, которые нарушают наш менталитет и которые угрожают безопасности. Мы это доказали на протяжении более чем 3 десятилетий суверенной истории. Посмотрите, вновь эта историческая спираль. И мы опять пришли к тому, с чего начинали. Сначала попытка цветной революции, потом удушение санкциями, потом переговоры. Мы от переговорного формата никогда не отказывались. Прекрасно понимая, что эти переговоры будут сложными, что в этих переговорах нас будут пытаться вновь обвести вокруг пальца. Но, кстати, ни разу не получилось. Так. Если мы говорим о Беларуси. Вот, никто нас никогда вокруг пальца не обводил. Хотя пытались. Вот, и в этих переговорах мы, конечно, будем пытаться решить локальные тактические задачи, ну а стратегическая задача является обеспечение мира. Потому что для Беларуси, пережившей, как правильно вчера президент вновь в своем историческом экскурсе отметил, пережившей несколько войн в первой половине 20 века, ну, в 21 веке мы хотим оставаться пространством мира и стабильности. Это один из, наверное, самый важный национальный приоритет. Вот такие переговоры мы ведем, вот их как бы смысловое содержание.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема, конечно же, подводя итог этой недели, не могу ее не коснуться. На этой неделе появились результаты комплексного республиканского социологического исследования, очередная их часть, которая касается общественно-политической тематики, давайте говорить прямо, достаточно тоже сложной такой тематики. В целом мы видим, что результаты очень положительные, результаты свидетельствуют, что подавляющее большинство белорусов, 87,6%, доверяют президенту Беларуси. Вот чем обусловлена столь высокая степень доверия и, конечно же, вот в целом, да, если говорить на результаты, о чем говорят цифры? Потому что...
2: Вадим Эдуардович, ну, на самом деле, я думаю, что нас с вами эти показатели не удивили.
1: Нет, нас абсолютно
2: мы,
1: нет.
2: Как люди, работающие, скажем так, в поле, вот, постоянно люди, которые, скажем так, взаимодействуют с разными аудиториями, разными стратами белорусского общества, в том числе работаем активно в информационном пространстве, мы это доверие чувствуем и знаем. Вот. Кроме того, у нас ведь есть важнейший маркер, который является с точки зрения социологии более репрезентативным, чем даже замечательный опрос, проведенный Академией наук. Это выборы. Вот. И результаты, которые президент получил на последних выборах, в принципе, подтверждаются данными опроса. Просто для чего социология? Это регулярный, можно так сравнить, да, это медосмотр. То есть сейчас белорусское государство прошло плановый медосмотр. То есть мы в свое время на выборах, значит, власть получила и глава государства колоссальный кредит народного доверия, вот прошло какое-то время, да, то есть прошло, получается, уже почти 2 года, так? Вот, необходимо было замерить температуру в обществе. Намерили. Температура хорошая.
1: Прекрасная, я бы сказал.
2: Вот, по-прежнему сохраняется высочайшее доверие главе государства, проводимому президентом курсу на обеспечение мира, стабильности, суверенного развития Республики Беларусь как социально ориентированной модели. Вот, и, по сути дела, по важным для нас вопросам мы получили срез общественного мнения. Мы теперь знаем причины счастья и несчастья в различных регионах Беларуси. Понимаем наши достижения, выявлены определенные недостатки. Нельзя сказать, что мы об этих недостатках не знали. Просто необходимо было их подтвердить социологической картиной. Ну и сейчас надо, конечно, там, где ситуацию можно подкорректировать и улучшить, над этим органы государственной власти будут работать.
1: Кстати, вот опять же очень важный момент, что действительно вот те цифры, которые озвучены, те, скажем так, нарративы, которые были изучены, вот вы правильно сказали, хотел бы, наверное, чуть развить эту тему, что они будут использованы в дальнейшем для определенных решений. Это тоже очень важно.
2: Но вы это, должны понимать, понимаете, это обоснование для принятия определенных управленческих мер. Вот. И если мы видим, что, допустим, на сегодняшний день у нас люди по острому социальному вопросу трудовой миграции, как высказываются, мы готовы принимать наших зарубежных друзей при условии соблюдения ими закона. Значит, работа правоохранительного блока должна сохранять в фокусе приоритетного внимания соблюдение прибывающими к нам трудовыми мигрантами законодательство Республики Беларусь. Их соответствие, как я часто высказываюсь, правилам, принципам, установкам нашей правовой и политической культуры. И производственной. Это важно. Mm-hmm. Этого желают люди. Ну и, естественно, у нас остается все равно в фокусе внимания те 20+% общества, которые весьма настороженно к этой теме относятся. Именно на примере проведения грамотной миграционной политики мы должны этих людей убедить в том, что угрозы нет. Потому что эту угрозу для них усиленно формируют кто? Беглые. Угу. Беглые и их центры информационного влияния. Поверьте, несмотря на то, что мы отсюда выдавили всю агентуру, которая собирала информацию для наших конкурентов и оппонентов с легальных позиций, здесь под видом общественных объединений, каких-то экспертных центров, инициатив и так далее, все равно, конечно, даже находясь за рубежом, они пытаются по открытым источникам, значит, замерить тоже пульс белорусского общества и выявить болевые точки, чтобы их начать, на них начать давить и пытаться каким-то образом вызвать у нас болезненные ощущения. Вот отечественная оперативная социология позволяет нам на сегодняшний день тоже понимать картину и подтверждать ее реальными научными выкладками для того, чтобы принимать меры по закреплению и расширению наших достижений, этих положительных результатов и купированию проблемных вопросов.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, а член Постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Спасибо огромное, Александр, за емкий разговор. Всем отличного завершения рабочего дня, прекрасных выходных. До встречи в буднях на следующей неделе.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная. Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям. Город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.

0: Беларусь не имеет никому территориальных претензий, но и свою землю никому не отдаст. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Глава государства напомнил о принудительном разделе Беларуси в 1921 году и произошедшем спустя время воссоединении страны.
1: Если иметь голову на плечах и разумно этим распорядиться, то, наверное, это так. Большая выгода. Но чему учит нас история? Она учит главному философскому выводу. Одностороннего понимания процесса быть никогда не должно. Есть что-то положительное, но обязательно, с другой стороны, отрицательное. Глядя в историю, мы можем сказать, что от этого выгодного положения мы очень много потеряли белорусов. Вы помните, я просто напомню последние моменты из истории, вы знаете. Наполеон рвался на восток, туда прошел, через Беларусь и обратно. Вы из истории знаете 1812 год. Крупное событие, Первая мировая война, 1914 и до 20 года, до того злосчастного рижских переговоров в 21 году. Театр военных действий в основном был здесь, в Беларуси. Но и последняя, или крайняя, страшная война, Великая Отечественная, 41-45 год. Театр военных действий где? В Беларуси.
0: В продолжении темы Беларуси надо суметь выстоять в условиях происходящего передела мира. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне в своем выступлении на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее». Глава государства отметил, что на Западе порой пишут про историю Беларуси, ее идентичность и врожденное чувство уважения к помещикам. Президент при этом отметил, что, например, представители США, с которыми он ведет диалог, напрямую не говорят о желании, чтобы Беларусь ушла от России.
1: Оторвать нас по-живому даже может быть от России. Это и попробовали в 2020 году сделать. И если бы получилось, у нас бы было то, что сейчас происходит в Украине. Богатой, мощной, сильной стране в Украине. То бы было и у нас. Попробовали нас с вами на зуб, не получилось. Хотелось бы, но надо должны американской делегации, они никогда мне об этом не сказали. Но я-то понимаю, что для Запада это выгодно по-живому разорвать единство. Поэтому я их предупредил в самом начале. Российская Федерация, Китайская Народная Республика, две страны выносим за скобки. Не обсуждается. Когда увели против нас санкции, они открыли для нас две. И во многом благодаря этому мы сегодня живем и работаем. Поэтому было сказано честно и прямо. Но еще раз подчеркиваю, американцы никогда, мечтая об этом, вслух не говорили.
0: Туризм, образование, культурные и спортивные обмены стали основными темами встречи председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Синько с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Беларуси Джань Вэньчуанем. Стороны договорились развивать взаимодействие по этим направлениям. Еще одним направлением стали совместные образовательные программы. Такое сотрудничество уже развивается на базе университета МИЦОК, где несколько лет работает Центр китайского языка и культуры. И в завершении выпуска: в Беларуси сформировалась одна из самых эффективных моделей электромобильности в мире. С начала года в нашей стране зарегистрировано более 20 тысяч электромобилей. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации развития электротранспорта. Он отметил, что активно расширяется и сеть зарядных станций, увеличивается доля электрического общественного транспорта. По данным Ассоциации, за 8 месяцев этого года построено еще 400 зарядных станций. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: сегодня доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 10, в Минске и Витебске плюс 11, в Могилеве 12 градусов тепла, в Гомеле плюс 14. Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: слушаешь Альфа-Радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня посещает с рабочей поездкой Шкловский район. Президент начал рабочую поездку с жесткой критики. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говядеагро». Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего. В открытом акционерном обществе «Говядеагро» главе государства доложат о перспективах развития сельхозпредприятия. Затем Александр Лукашенко побывает на картофельном поле крестьянского хозяйства «Диана», где знакомиться с ходом уборки второго хлеба и новыми сортами картофеля белорусской селекции. Западными белорусоведами движет ген ненависти, а белорусами – энергия созидания. Об этом президент Беларуси заявил накануне на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Глава государства выразил уверенность, что давление Запада на Беларусь связано с тем, что белорусы идут по пути сохранения своего наследия и в духовном, и в культурном, и в экономическом измерениях. В этой связи президент обратился к западным белорусоведам.
1: Особенно к тем, кто до сих пор мечтает возродить имперское прошлое. Речи Посполитой. И делая вид, что в Беларуси в этот праздничный день ничего не происходит. В то же время жадно следят за каждым, не только моим, вашим словом. Когда начался у вас этот марафон, спасибо нашим лекторам, которые прошлись по всей стране и познакомили наших людей с тем, что происходит в последнее время и с теми временами. Наша земля не раз возрождалась из пепла. Нас не сломали ни кровавые походы на восточных славян, ни Первая мировая Великая Отечественная войны. Много раз говорил, нам, белорусам, чужого не надо. Ни земли, ни богатств, ни идей. У нас есть красивая страна, трудолюбивый народ. Вы, богатые традиции, культурные, политические, свою философию жизни мы никому не навязываем. Но и импортная философия здесь не приживется.
0: Беларусь и Индия обсудили двустороннее сотрудничество на среднесрочную перспективу. Об этом шла речь накануне на встрече министра иностранных дел Беларуси с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Беларуси. Собеседники отметили активизацию взаимодействия по всем направлениям развития двусторонних отношений, включая высокую динамику политического диалога в контексте недавних белорусско-индийских контактов на высшем и высоком уровнях. Они сошлись во мнении, что принятое правительством Беларуси решение о предоставлении гражданам Индии право получать электронные визы для въезда в нашу страну будет способствовать наращиванию сотрудничества между двумя государствами. И о спорте. Сегодня 23-й тур футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги откроется двумя стартовыми матчами. В первом матче «Белшина» примет в Бобруйске футболистов Минска. Напомню, в первом круге нынешнего первенства минчане разгромили бобруйчан со счетом 5-1. В прошлом туре Минск одолел на своей арене мозырскую «Славию», а «Белшина» в гостях сыграла в ничью с Витебском 1-1. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 10, в Минске и Витебске плюс 12, в Могилеве и Гомеле 13, тепла, в Гродно плюс 14. Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Шкловский район с жесткой критики. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говядеагро». Главе государства в целом доложили о ситуации в «Говядеагро». Недавно здесь поменяли руководителя. Доложено, что работников, специалистов и техники в целом хватает. Есть только запрос на несколько дополнительных единиц энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Александр Лукашенко отметил, что не проблема дать команду на поставку техники, но вопрос в том, как это хозяйство при такой работе за нее рассчитается. Глава государства обратил внимание на качество вспашки, обработки земли, чтобы поля по несколько лет не простаивали и не зарастали травой. Основанные на судьбоносных сюжетах истории традиции нужны народу, чтобы быть собой и не потерять свою индивидуальность. Об этом президент Беларуси заявил в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства.
5: В этот символически важный для нас день я хочу, чтобы в первую очередь вы, наша молодежь, не только вспомнили хронику событий, я имею ваши знания в виду, 17 сентября 1939 года, и не только их, ведь для чего мы создаем традиции, опираясь на судьбоносные сюжеты своей истории? Чтобы быть собой, не потерять свою индивидуальность, чтобы не сбиться с пути, который проложили наши предшественники, в том числе державшие в руках. И вот это красное знамя, знамя, сохраненное подпольщиками Гродно и Белостока. Оно стало символом воссоединения белорусов. Оно пережило Великую Отечественную войну. И чтобы вы понимали, его сохранили не в музее, а в обычной семье, передавая из поколения в поколение. И в этом вся правда о нашей истории, истории народа, который знает о ценности единства.
4: США официально исключили из санкционного списка две белорусские компании. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского Министерства финансов. Из основного санкционного списка Управления по контролю за иностранными активами Минфина США исключены открытое акционерное общество «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». О достижении договоренности относительно отмены соответствующих рестрикций было объявлено ранее по итогам прошедших в Минске переговоров президента Беларуси с представителями команды президента США во главе со спецпосланником по Беларуси Джоном Коулом. И в завершении выпуска электронный гид по дожинкам презентуют на областном фестивале-ярмарке в Дзержинске завтра. Состоится первый публичный релиз цифровой платформы «Умный город». Владельцем платформы выступает Минсвязи. Ее разработчиком – Центр цифрового развития. На платформе будет доступна интерактивная карта событий, афиша фестиваля с описанием каждого события. Все площадки вынесены на отдельный слой карты для планирования маршрута между локациями. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 13, в Гродно и Гомеле плюс 14, в Бресте плюс 15. Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонак, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям. Город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.

0: Snap.
1: Новости медицины 16+.
2: О том, какой новый метод восстановления мозга после инсульта применили в Беларуси, чем чай помогает кишечнику и какой день недели медики считают самым продуктивным, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси продолжают применять новый подход к восстановлению пациентов после инсульта. В Республиканском клиническом медицинском центре выполнили очередную трансплантацию мезенхимальных стволовых клеток, которые могут участвовать в восстановлении поврежденных тканей организма. Как объясняют специалисты центра, клетки получают своего рода инструкцию найти поврежденный участок и запустить процессы восстановления мозга. Речь идет не об экспериментальной технологии, а о развитии регенеративной медицины, направление, которое занимается восстановлением поврежденных клеток и тканей организма. Согласно данным систематических обзоров, применение стволовых клеток показывает высокий уровень безопасности и эффективности. Метод помогает восстанавливать связи между нервными клетками мозга и улучшать восстановление защитной оболочки нервных волокон. Чай матча помог защитить кишечный барьер от повреждений при воспалении. А добавление пробиотических дрожжей усилило ее потенциально полезные свойства. Об этом сообщили ученые из университета Камерино политехнического университета Марки. Ученые воспроизвели процесс пищеварения в лаборатории и проверили влияние матчи на клетки кишечника с вызванным воспалением. Оказалось, что обычная матча помогала сохранить целостность защитного барьера. Затем исследователи сравнили ее с матчей, в которой добавили пробиотические дрожжи. В таком варианте содержание галловой кислоты, полифенола с антиоксидантными свойствами, оказалось на 322% выше, а кофеина на 40,5% ниже. Таким образом, матча сама по себе уже показала защитный эффект для кишечного барьера. Добавление пробиотика улучшило ее состав и усилило некоторые полезные эффекты. Среда – самый продуктивный день недели с точки зрения биологического ритма человека, утверждают медики. Это самый эффективный рабочий день. Есть такое понятие, как биоритмы. Они бывают суточные, недельные, годовые и месячные. После двух дней отдыха в понедельник-вторник идет подъем. Вырабатываемость и физическая, и психическая, и когнитивная. В среду организм работает на полную мощность. Скорость реакции и принятия решений увеличивается. Мы полны сил для новых свершений. Но уже в четверг активность начинает идти на спад, а суббота и воскресенье и вовсе у большинства являются самыми непродуктивными днями. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко предлагает в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Об этом он заявил сегодня в Шкловском районе при посещении крестьянского хозяйства «Диана». Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму и определиться, где мы будем возделывать картофель, сказал глава государства. В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно невелики. Президент Беларуси философски оценил плюсы и минусы геополитического положения Беларуси. Соответствующее заявление он сделал накануне в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. По его словам, принято считать, что это величайшая выгода для белорусского народа.
6: Если иметь голову на плечах и разумно этим распорядиться, то, наверное, это так. Большая выгода. Но чему учит нас история? Она учит главному философу. Выводу одностороннего понимания процесса быть никогда не должно. Есть что-то положительное, но обязательно, с другой стороны, отрицательное. Глядя в историю, мы можем сказать, что от этого выгодного положения мы очень много потеряли белорусов. Вы помните, я просто напомню последние моменты из истории, вы знаете. Наполеон рвался на восток, туда прошел, через Беларусь и обратно. Вы из истории знаете 1812 год. Крупное событие, Первая мировая война, 1914 и до 20 года, до того злосчастного рижских переговоров в 21 году. Театр военных действий в основном был здесь, в Беларуси. Ну и последняя, или крайняя, страшная война, Великая Отечественная, 41-45 год. Театр военных действий где? В Беларуси.
5: Парк высоких технологий планирует реализовать совместные проекты с партнерами из Омана. Об этом стало известно по итогам встречи с делегацией султаната Оман. Оманская сторона высоко оценила разработки резидентов и вклад парка в экономическое развитие. Странные стороны договорились продолжить взаимодействие и прорабатывать новые совместные проекты. Масштабное республиканское социологическое исследование показало, что более 98% белорусов не хотят покидать родину навсегда. Этот феномен укорененности эксперты объясняют не только социально-экономическими условиями, но и исторической памятью, а также способностью выдерживать внешнее давление. По мнению доктора исторических наук профессора Вячеслава Даниловича, белорусская модель развития позволяет реализоваться на родной земле, а попытки Запада навязать свои ценности ведут лишь к утрате суверенитета. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Витебске плюс 15, в Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 16 со знаком плюс. Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин о значении неонародного единства.
2: Этот праздник не какой-то новый, появившийся из ниоткуда. Нет, как и 3 июля, кстати, вот тоже нас не все знают, что 3 июля, о том, что будет праздничным днем, это решило поколение победителей. На сессии, первой тогда сессии Верховного Совета БССР, которая проходила уже освобожденной Минске в 45-м году. И, кстати, парад Победы, вот все знают парад Победы, который был 16 июля, точнее, партизанский парад 16 июля в Минске знаменитый, а в 45-м году был парад Победы 17 сентября, как раз-таки в день воссоединения Беларуси проходил парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Настолько эти все праздники переплетены, и те события, та эпоха сыграла большую роль в истории нашей страны. Ну, в принципе, историю нужно помнить всегда, и у белорусов это сильная черта. Это не просто какие-то интересные рассказы из прошлого, что само по себе поучительно и любопытно, и важно, и в воспитательных целях. Но это символизирует, что мы белорусы. Это символизирует нашу самоидентичность. А почему мы и откуда? Почему вот на этой земле, в этой границах мы живем? Почему наша граница священна? Потому что мы вспоминаем имена тех людей, которые боролись за единство белорусского народа. И будем их повторять, имена Станислава Упшасов, Вера Харужия, Кирилл Орловский, Максим Танк, Сергей Притыцкий и многие-многие-многие другие. Пилип Пестрак, я уж боюсь кого-то забыть, Николай Дворников. То есть многие люди, которые самого разного возраста, очень много молодых людей. Причем какие судьбы, как самозабвенно они боролись за воссоединение Беларуси. Сколько людей погибло на самом-то деле. Было расстреляно польскими оккупантами. Косовский расстрел, казненные в разных польских тюрьмах за только в 23-м году. Более 50 человек было расстреляно за то, что они боролись за воссоединение с Беларусью. Буквально вот в эти дни, когда шло освобождение, зверские расправы польские оккупанты учинили в Гродно, где восстали люди, освободили заключенных из тюрьмы, там же тоже был Пилип Пестрак. Абсолютно зверская расправа была над повстанцами в Скиделе. Посмотрите, вот у нас вышла на СБТВ как раз историческая среда, где мы об этом рассказываем. 10 фактов о 17 сентября. Все это нас заставляет помнить жертву тех людей, подвиг тех людей и понимать, что это они делали для нас, для белорусов. Это наша святыня. Но еще очень важный момент. Все-таки давайте прямо говорить, эту дату мы ввели после 2020 года. Потому что, как вот на страницах СБ отмечали, мы как-то до поры до времени вели себя слишком, знаете, с такой интеллигентностью, в не очень хорошем, да, смысле слова. Как бы пытаясь учесть какие-то там чувства поляков. Они никаких чувств наших не учитывали. Я вам приведу пример, когда приезжали их официальные лица, типа председателя Сената, они отказывались возлагать венки на Площади Победы и шли там в так называемые куропаты, на какие-то фейковые мемориалы, там возлагать венки. То есть вели себя как хотели на самом-то деле. И да, это ответ. Это символ того, что мы начинаем работать по-новому. Мы не те уже, знаете, наивные пацаны, как когда-то сказал президент, которые вот так смотрели на мир. Нас 20-й год многому научил. И прежде всего тому, что идеология, историческая политика, это иммунитет нации, это иммунитет государства. И в этом плане национальные праздники являются очень важными символами, если угодно, бастионами вот этой нашей безопасности. Вот хорошо помню это совещание у президента в начале 2022 года по исторической политике, где президент открыто сказал, ну, мы историки так проговаривали это, но глава государства это поддержал, что вот этот период Речи Посполитой, причем как первая Речь Посполитая, так и второй. Не надо забывать, что Пилсудский и пилсудчики были наследниками той политики, которая проводилась первой Речи Посполитой. А то у нас нарисовали образ такой, что там все было равноправие. Какое там равноправие было? Они последовательно вели курс на что? В чем заключается этот нацизм? В денационализации белорусов. В отказе белорусам в идентичности. Если геноцид – это физическое уничтожение какой-либо группы, то этноцид – это морально-психологическое.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям. Город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин об итогах масштабного социального

0: олицетворяет мир, кто своей политикой, просто иногда изумляешься. Ладно, мы изумляемся. Зарубежные наблюдатели политики изумляются, как в этой ситуации нашему президенту удается сохранить мир и безопасность нашей страны. И он действительно гарант и залог этой безопасности. И поэтому для людей мир имеет фамилию, имя и отчество. Это Лукашенко Александр Григорьевич. От мира исходят и остальные достижения. Это и экономическое благополучие. Опять, как ты ни крути, но мы видим рост реальных доходов населения. Это правда. Там о процентах можем обсуждать, когда меньше, когда больше, но это есть. Рабочие места гарантированы. В Беларуси практически нет безработицы. Что практически? Нам не хватает рабочих рук. То есть все обеспечены возможностью кормить свои семьи, зарабатывать деньги. Это ценно. Дальше, смотрите, как влияет на наших людей отзывы иностранцев. Резко возросло число приезжающих к нам. Да, в основном это россияне, но по безвизу едут. Я вот на улицах Минска встречаю латыши. И не только Минск, вот я был и в Полоцке не так давно. Латыши, литовцы, китайцев стало больше приезжать. Вот у нас сейчас оманская делегация, я был в Омане. Надеюсь, что арабов больше станет у нас, именно как туристов, которые приезжают. Посмотрите, какие отзывы. Люди, как только пересекают нашу границу, говорят «Вау!» То есть создали республику-конфетку. Дороги, чистота, порядок, качество продуктов. Но это же все влияет на мироощущение людей. Ну и в основе, конечно, всего этого мир. Поэтому этот опрос отражает ту социальную реальность, которая сложилась в нашей стране. Другое дело, давайте действовать по-президентски, как он нас учит. Что нам надо все-таки выявлять и те направления недостатков, которые у нас есть. Но вместе с тем это не означает, что таких опросов вот не должно быть, где мы видим положительный результат. Знаете, у нас тоже есть такое качество негативное белорусское. Мы иногда хорошее где-то запрячем, лишний раз не скажем. Зато маленький недостаток так раскрутим. Вот у нас это есть. Поэтому если мы сделали, добились, и в наш праздник, в День народного единства, давайте этому порадуемся. Это же действительно так, те достижения, которые есть в современной Республике Беларусь.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин об итогах нового раунда переговоров Лукашенко со спецпосланником США.
2: Атмосфера, которая создалась, она благожелательна. Еще раз давайте подчеркнем. И об этом президент говорил, что Джон Коул, как и Трамп, его администрация, это первый случай в наших контактах с Западом, в частности с американцами, когда они не ставят во главу угла вопрос или требования, или предложения, чтобы мы каким-то образом отодвинулись от России. И президент всегда очень осторожно к этому относится. Помните, он даже, они прям зазывали его на какие-то саммиты Восточного партнерства, президент не ехал. Потому что он прекрасно знал, какая там будет повестка. Он не собирался. Мы не отказывались от сотрудничества, но президент не хотел своим участием легитимизировать вот такие подходы. Сейчас впервые мы этого не наблюдаем. То есть, насколько мы понимаем, идет очень рациональный, прагматичный разговор. И посмотрите, Александр Генрихович Турчин присутствовал. То есть уже говорит конкретная повестка, проекты, не просто снятие санкций, а проработка детально этих вопросов.
3: Экономика.
2: И вдруг пошел вопрос, что уже первые отгрузки калия пошли. Вроде Литва не пропускает, но оказалось, что можно и без Литвы. Что, литовское общество довольно, что белорусский калий, например, пойдет в обход Литвы? Литовское общество довольно, что они, вопреки решениям американцев о снятии санкций с нашего белорусского калия, не загружают железную дорогу, не загружают Клайпедский порт, они же теряют рабочие руки. Да, им пока за счет военных там заказов, размещения германской бригады, какие-то компенсации поступают. Но так это же не создает новые рабочие места. Это только компенсирует частично их потери. У них был скандал с автоперевозчиками, которые понесли серьезные потери. Пришлось объясняться. Поэтому их политика носит антинациональный характер. Главный вопрос – это разрешение украинского кризиса и конфликта. И здесь Беларусь играет серьезнейшую роль не только как площадка, но и как участник процесса, потому что мы имеем границу с Украиной. И второй вопрос – это экономическое сотрудничество возможное. Потому что мы знаем, что администрация Трампа, она очень так экономикоориентирована. Вот с этой точки зрения и следует рассматривать данные переговоры.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
5: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области. Глава государства посещает сельхозпредприятие «Говяды Агро», а также крестьянское фермерское хозяйство «Диана». В центре внимания президента нынешнее состояние и перспективы развития сельхозпроизводства, выращивания и организации хранения картофеля. Стоит отметить, что Беларусь входит в двадцатку мировых производителей картофеля. При общей тенденции по сокращению площадей под посадки этой культуры, производство в основном концентрируется в крупных специализированных хозяйствах, которые стремятся строго соблюдать технологические приемы, обеспеченные необходимой сельхозтехникой. Это положительно сказывается на урожайности. Картофель в Беларуси убрали с 28% запланированных площадей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. Накопано картофеля 212 тысяч тонн средней урожайностью 340 центнеров с гектара. В разрезе областей Могилевская 69 тысяч тонн, Минская 52 тысячи тонн, Брестская 28 тысяч тонн, Гомельская 26 тысяч тонн, Гродненская 19 тысяч тонн, Витебская 18 тысяч тонн. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса 9 миллионов 250 тысяч тонн. Добавлю, кукуруза на силос убрана с 32% площадей. Сахарная свекла убрана с 28 тысяч гектаров, что составляет 26% от плана. Сейм Латвии утвердил законопроект о повышении железнодорожного тарифа на транзит зерна из Беларуси и Российской Федерации. Приняты срочные правительственные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие введение ускоренного порядка пересмотра платы за пользование инфраструктурой при транзитных перевозках зерна. Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс говорил, что правительство страны планирует установить пошлины в размере 300% на грузы зерна из России и Беларуси. При этом отмечалось, что партии, представленные в парламенте Латвии, согласились с указанной мерой, призванной ограничить транзит. В Бресте сегодня проходят торжества, приуроченные ко дню памяти мученической кончины преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского. В честь 378-й годовщины подвига Афанасия Брестского ранним утром прошел крестный ход. Маршрут начался в центральной части города от Симеоновского кафедрального собора и прошел по улицам до Свято-Афанасьевского мужского монастыря. В его храме божественную литургию возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. Отмечу, что в знаковые дни храм Свято-Афанасьевского мужского монастыря стремятся посетить многие паломники. Он небольшой, это бывшая часовня, построенная на месте убиения преподобно-мученика Афанасия Брестского. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Витебске плюс 17, в Гомеле 15 выше нуля, в Могилеве и Минске 16 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ищенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
2: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
3: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин о значении Дня народного единства.
4: Этот праздник не какой-то новый, появившийся из ниоткуда. Нет, как и 3 июля, кстати, вот тоже нас не все знают, что 3 июля, о том, что будет праздничным днем, это решило поколение победителей. На сессии, первой тогда сессии Верховного Совета БССР, которая проходила уже в освобожденном Минске в 1945 году. И, кстати, парад Победы, вот все знают парад Победы, который был 16 июля, точнее, партизанский парад 16 июля в Минске знаменитый, а в 1945 году был парад Победы 17 сентября, как раз-таки в день воссоединения Беларуси проходил парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Настолько эти все праздники переплетены, и те события, та эпоха сыграла большую роль в истории нашей страны. Ну, в принципе, историю нужно помнить всегда, и у беларусов это сильная черта. Это не просто какие-то интересные рассказы из прошлого, что само по себе поучительно и любопытно, и важно, и в воспитательных целях. Но это символизирует, что мы беларусы. Это символизирует нашу самоидентичность. А почему мы и откуда? Почему вот на этой земле, в этой границах мы живем? Почему наша граница священна? Потому что мы вспоминаем имена тех людей, которые боролись за единство белорусского народа. И будем их повторять, имена Станислава Упшасов, Вера Харужия, Кирилл Орловский, Максим Танк, Сергей Притыцкий и многие-многие-многие другие, Пилипп Пестрак, я уж боюсь кого-то забыть, Николай Дворников. То есть многие люди, которые самого разного возраста, очень много молодых людей. Причем какие судьбы, как самозабвенно они боролись за воссоединение Беларуси. Сколько людей погибло на самом-то деле. Было расстреляно польскими оккупантами. Косовский расстрел, казненные в разных польских тюрьмах за только в 23-м году. Более 50 человек было расстреляно за то, что они боролись за воссоединение с Беларусью. Буквально вот в эти дни, когда шло освобождение, зверские расправы польские оккупанты учинили в Гродно, где восстали люди, освободили заключенных из тюрьмы. Там же тоже был Пилипп Пестрак. Абсолютно зверская расправа была над повстанцами в Скиделе. Посмотрите, вот у нас вышла на СБТВ как раз историческая среда, где мы об этом рассказываем. 10 фактов о 17 сентября. Все это нас заставляет помнить жертву тех людей, подвиг тех людей и понимать, что это они делали для нас, для белорусов. Это наша святыня. Но еще очень важный момент. Все-таки давайте прямо говорить, эту дату мы ввели после 20-го года. Потому что, как вот на страницах СБ отмечали, мы как-то до поры до времени вели себя слишком, знаете, с такой интеллигентностью, в не очень хорошем, да, смысле слова. Как бы пытаясь учесть какие-то там чувства поляков. Они никаких чувств наших не учитывали. Я вам приведу пример, когда приезжали их официальные лица, типа председателя Сената, они отказывались возлагать венки на площади Победы и шли там в так называемые куропаты, на какие-то фейковые мемориалы, там возлагать венки. То есть вели себя как хотели на самом-то деле. И да, это ответ. Это символ того, что мы начинаем работать по-новому. Мы не те уже, знаете, наивные пацаны, как когда-то сказал президент, которые вот так смотрели на мир. Нас 20-й год многому научил. И прежде всего тому, что идеология, историческая политика – это иммунитет нации, это иммунитет государства. И в этом плане национальные праздники являются очень важными символами, если угодно, бастионами вот этой нашей безопасности. Вот хорошо помню это совещание у президента в начале 2022 года по исторической политике, где президент открыто сказал, ну, мы историки так проговаривали это, но глава государства это поддержал, что вот этот период Речи Посполитой, причем как первая Речи Посполитой, так и второй. Не надо забывать, что Пилсудский и пилсудчики были наследниками той политики, которая проводилась первой Речи Посполитой. А то у нас нарисовали образ такой, что там все было равноправие. Какое там равноправие было? Они последовательно вели курс на что? В чем заключается этот нацизм? В денационализации белорусов. В отказе белорусам в идентичность. Если геноцид – это физическое уничтожение какой-либо группы, то этноцид – это морально-психологическое.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра
0: на Альфа-Радио.

0: они прям зазывали его на какие-то саммиты восточного партнерства, президент не ехал. Потому что он прекрасно знал, какая там будет повестка. Он не собирался. Мы не отказывались от сотрудничества, но президент не хотел своим участием легитимизировать вот такие подходы. Сейчас впервые мы этого не наблюдаем. То есть, насколько мы понимаем, идет очень рациональный, прагматичный разговор. И посмотрите, Александр Генрихович Турчин присутствовал. То есть уже говорит конкретная повестка, проекты, не просто снятие санкций, а проработка детальной этих вопросов.
1: Экономика.
0: И вдруг пошел вопрос, что уже первые отгрузки калия пошли. Вроде Литва не пропускает, но оказалось, что можно и без Литвы. Что, литовское общество довольно, что белорусский калий, например, пойдет в обход Литвы? Литовское общество довольно, что они, вопреки решениям американцев о снятии санкций с нашего белорусского калия, не загружают железную дорогу, не загружают Клайпедский порт, они же теряют рабочие руки. Да, им пока за счет военных там, заказов, размещения германской бригады, какие-то компенсации поступают. Но так это же не создает новые рабочие места. Это только компенсирует частично их потери. У них был скандал с автоперевозчиками, которые понесли серьезные потери. Пришлось объясняться. Поэтому их политика носит антинациональный характер. Главный вопрос – это разрешение украинского кризиса и конфликта. И здесь Беларусь играет серьезнейшую роль не только как площадка, но и как участник процесса, потому что мы имеем границу с Украиной. И второй вопрос – это экономическое сотрудничество возможное. Потому что мы знаем, что администрация Трампа, она очень так экономикоориентирована. Вот с этой точки зрения и следует рассматривать данные переговоры.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. iPhone 18 Pro и Pro Max впервые протестировали на автономность. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helio. И исследователи разработали умные часы, которые проверяют факты прямо во время разговора. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. iPhone 18 Pro и Pro Max впервые протестировали на автономность. Оба смартфона проработали дольше предшественников, однако заметного скачка после перехода на новый 2-нанометровый чип A20 Pro не произошло. Для проверки устройства настроили на яркость 150 нит, после чего они непрерывно открывали веб-страницы через мобильную сеть до полной зарядки. iPhone 18 Pro продержался 16 часов 17 минут, а iPhone 18 Pro Max 18 часов 27 минут. Для сравнения, прошлогодние iPhone 17 Pro и 17 Pro Max показали 15 часов 21 минуту и 17 часов 54 минуты соответственно. Таким образом, младшая модель прибавила 56 минут, а старшая всего 33. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helio с двумя дополнительными трекерами. Система может отслеживать движение тела и анализировать эффективность тренировок. В нее входят умный браслет, датчик пульса и поясной трекер. В компании называют новинку системой для тренировок, которая отслеживает не только физиологические показатели, но и общую эффективность тренировок. Комплект поддерживает более 60 видов спорта и водонепроницаем на глубине до 50 метров, так что его можно использовать даже во время плавания. Исследователи разработали умные часы, которые проверяют факты прямо во время разговора. Если они слышат сомнительное утверждение, то начинают вибрировать, а на экране появляется короткое сообщение. В часах есть микрофон, и в связке со смартфоном на Android записывает речь пользователя в реальном времени. Искусственный интеллект распознает текст, оценивает контекст и решает, что проверить, а затем ищет подтверждение в интернете. Все это занимает считанные секунды и не прерывает беседу. Если найденные данные противоречат словам и тема важна, то часы немедленно подают сигнал. Источники и ссылки можно просматривать в приложении. В тестах система проверила 125 утверждений и оказалась права в 70% случаев. В целом системе нужно около 3 секунд после паузы, чтобы вынести решение. Но все же разработчики признают, что в реальной жизни все сложнее. Надо учитывать возможный шум, разные особенности речи и другие нюансы. Поэтому они планируют испытания вне лаборатории, чтобы проверить надежность системы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Шкловский район с жесткой критики. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро». Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего. Обращаясь к чиновникам, президент сделал вывод. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент и где возле дороги поближе, а в медвежьи углы вы не заезжаете. Если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальное у вас вообще в ужасном состоянии. Главе государства в целом доложили о ситуации в «Говяды Агро». Электронный гид по дожинкам презентуют завтра на областном фестивале ярмарки в Дзержинске, сообщили в пресс-службе Минсвязи. Состоится первый публичный релиз цифровой платформы «Умный город». Владельцем платформы выступает Минсвязи, ее разработчиком – Центр цифрового развития. Выбор символичен. Начинаем с главного праздника хлеборубов области, чтобы сделать пребывание гостей и участников максимально удобным. От туристического маршрута до бронирования жилья, рассказали в пресс-службе. На платформе будет доступна интерактивная карта событий, афиша фестиваля с описанием каждого события – место, время и стоимость услуг. Начался прием заявок на образовательную смену «Техно-ЭВО. Территория открытий», которая пройдет с 1 по 7 ноября в Национальном детском технопарке, сообщили в учреждении образования. Насыщенная программа предоставляет возможность погрузить ребенка в мир науки, технологий и творчества, развить навыки и завести новых друзей. В нее включены занятия в лучших научных лабораториях по ведущим направлениям, таким как робототехника, инженерная экология и энергетика нового поколения. Дети смогут познакомиться с каждым направлением и попробовать свои силы в освоении новых знаний, а возможно даже определиться с будущей профессией. США официально исключили из санкционного списка две белорусские компании. Уведомление об этом опубликовано на сайте американского Министерства финансов. Из основного санкционного списка Управления по контролю за иностранными активами Минфина США исключены ОАО «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». О достижении договоренности относительно отмены соответствующих рестрикций было объявлено ранее по итогам прошедших в Минске переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником по Беларуси Джоном Коулом. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 15, в Гродно плюс 18, в Гомеле 19 выше нуля, в Могилеве, Витебске и Минске 17 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Голосы с места.
1: Детка, расскажи стишок, встань на табуреточку. Как простому люду жить, западному впредь? Из субстанции одной, как слепить конфеточку? Вот уже и мясо зло, впору помереть. Вместо мяса надо есть антрикот растительный. Он на вид почти такой и на вкус почти. Молоко и сыр долой будут заменители. Сохраним хоть что-нибудь, вот о чем прочти. А ты до нас.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой новый метод восстановления мозга после инсульта применили в Беларуси, чем чай помогает кишечнику и какой день недели медики считают самым продуктивным, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! В Беларуси продолжают применять новый подход к восстановлению пациентов после инсульта. В Республиканском клиническом медицинском центре выполнили очередную трансплантацию мезенхимальных стволовых клеток, которые могут участвовать в восстановлении поврежденных тканей организма. Как объясняют специалисты центра, клетки получают своего рода инструкцию найти поврежденный участок и запустить процессы восстановления мозга. Речь идет не об экспериментальной технологии, а о развитии регенеративной медицины, направление, которое занимается восстановлением поврежденных клеток и тканей организма. Согласно данным систематических обзоров, применение стволовых клеток показывает высокий уровень безопасности и эффективности. Метод помогает восстанавливать связи между нервными клетками мозга и улучшать восстановление защитной оболочки нервных волокон. Чай матча помог защитить кишечный барьер от повреждений при воспалении. А добавление пробиотических дрожжей усилило ее потенциально полезные свойства. Об этом сообщили ученые из университета Камерино политехнического университета Марки. Ученые воспроизвели процесс пищеварения в лаборатории и проверили влияние матчи на клетки кишечника с вызванным воспалением. Оказалось, что обычная матча помогала сохранить целостность защитного барьера. Затем исследователи сравнили ее с матчей, в которой добавили пробиотические дрожжи. В таком варианте содержание галловой кислоты, полифенола с антиоксидантными свойствами, оказалось на 322% выше, а кофеина на 40,5% ниже. Таким образом, матча сама по себе уже показала защитный эффект для кишечного барьера. Добавление пробиотика улучшило ее состав и усилило некоторые полезные эффекты. Среда – самый продуктивный день недели с точки зрения биологического ритма человека, утверждают медики. Это самый эффективный рабочий день. Есть такое понятие, как биоритмы. Они бывают суточные, недельные, годовые и месячные. После двух дней отдыха в понедельник-вторник идет подъем. Вырабатываемость и физическая, психическая и когнитивная. В среду организм работает на полную мощность. Скорость реакции и принятия решений увеличивается. Мы полны сил для новых свершений. Но уже в четверг активность начинает идти на спад, а суббота и воскресенье и вовсе у большинства являются самыми непродуктивными днями. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня. Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Об этом он заявил в Шкловском районе при посещении крестьянского хозяйства «Диана». Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму и определиться, где мы будем возделывать картофель, сказал глава государства. В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно невелики. Что за бульбаши, которые картошку не производят, заметил глава государства. Потенциал развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Алжиром несоизмеримо больше существующих показателей. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова на встрече с премьер-министром Алжира Сифи Гриебом. Эта встреча стала одной из важнейших во время официального визита белорусской делегации в Алжир. Наталья Качанова передала Сифи Гриебу теплые приветствия от президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Александра Турчина. Отмечу, что главный акцент во время встречи был поставлен на практическую реализацию ключевых договоренностей и дорожной карты сотрудничества. Пусковые операции проводят на основном оборудовании Минской ТЭЦ-4 сегодня и 21 сентября, сообщили на РУП Минскэнерго. На предприятии подчеркнули, что это плановый и обязательный этап подготовки к предстоящему отопительному сезону. Главная задача текущих испытаний – убедиться в полной готовности оборудования станции к высоким нагрузкам. Пусковые операции позволяют подтвердить способность теплоэлектроцентрали бесперебойно снабжать потребителей теплом и электроэнергией на протяжении всего отопительного сезона, пояснили в Минскэнерго. Отмечено также, что во время проведения работ возможно повышение уровня шума. Положение Беларуси между Россией и Западом делает ее чрезвычайно важным региональным игроком в сфере безопасности. Такие выводы звучат в аналитическом обзоре, опубликованном Институтом ответственного государственного управления Куинси. Это американский аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне. Американские аналитики признают ошибочность западных подходов в отношении Беларуси в течение последних десятилетий и констатируют, что Западу до сих пор так и не удалось сформулировать последовательную политику в отношении Минска. При этом эксперты полагают, что в долгосрочной перспективе Беларусь могла бы стать партнером США в европейском регионе, но для этого необходимо еще многое сделать, в том числе на экономическом и дипломатическом треке. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Могилеве плюс 18, в Гомеле 20 выше нуля, в Витебске и Минске 17 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Новости технологий. 16+.
2: Здравствуйте. iPhone 18 Pro и Pro Max впервые протестировали на автономность. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helio. И исследователи разработали умные часы, которые проверяют факты прямо во время разговора. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. iPhone 18 Pro и Pro Max впервые протестировали на автономность. Оба смартфона проработали дольше предшественников. Однако заметного скачка после перехода на новый 2-нанометровый чип A20 Pro не произошло. Для проверки устройства настроили на яркость 150 нит, после чего они непрерывно открывали веб-страницы через мобильную сеть до полной зарядки. iPhone 18 Pro продержался 16 часов 17 минут, а iPhone 18 Pro Max – 18 часов 27 минут. Для сравнения, прошлогодние iPhone 17 Pro и 17 Pro Max показали 15 часов 21 минуту и 17 часов 54 минуты соответственно. Таким образом, младшая модель прибавила 56 минут, а старшая всего 33. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helio с двумя дополнительными трекерами. Система может отслеживать движение тела и анализировать эффективность тренировок. В нее входят умный браслет, датчик пульса и поясной трекер. В компании называют новинку системой для тренировок, которая отслеживает не только физиологические показатели, но и общую эффективность тренировок. Комплект поддерживает более 60 видов спорта и водонепроницаем на глубине до 50 метров, так что его можно использовать даже во время плавания. Исследователи разработали умные часы, которые проверяют факты прямо во время разговора. Если они слышат сомнительное утверждение, то начинают вибрировать, а на экране появляется короткое сообщение. В часах есть микрофон, и в связке со смартфоном на Android записывает речь пользователя в реальном времени. Искусственный интеллект распознает текст, оценивает контекст и решает, что проверить, а затем ищет подтверждение в интернете. Все это занимает считанные секунды и не прерывает беседу. Если найденные данные противоречат словам и тема важна, то часы немедленно подают сигнал. Источники и ссылки можно просматривать в приложении. В тестах система проверила 125 утверждений и оказалась права в 70% случаев. В целом системе нужно около 3 секунд после паузы, чтобы вынести решение. Но все же разработчики признают, что в реальной жизни все сложнее. Надо учитывать возможный шум, разные особенности речи и другие нюансы. Поэтому они планируют испытания вне лаборатории, чтобы проверить надежность системы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости.
1: 16+.
2: С начала года в Беларуси зарегистрировано более 20 тысяч электромобилей. Первый участок реконструированной трассы М-10 планируют открыть для движения до конца сентября. И один из съездов с МКАД закроют в субботу. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Беларуси сформировалась одна из самых эффективных моделей электромобильности в мире. С начала года в нашей стране зарегистрировано более 20 тысяч электромобилей. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации развития электротранспорта Сергей Худоешко. Он отметил, что активно расширяется и сеть зарядных станций, увеличивается доля электрического общественного транспорта. По данным ассоциации, за 8 месяцев этого года также построено еще 400 зарядных станций. Первый участок реконструированной трассы М-10 планируют открыть для движения до конца сентября. Основные работы на нем уже завершены. Сейчас рабочие заканчивают установку дорожных знаков и мачт освещения, а также занимаются озеленением и благоустройством. Реконструированный участок стал четырехполосным. Старое асфальтобетонное покрытие заменили на цементобетон. Общая строительная длина объекта составляет более 85 километров. Реконструкция разделена на 5 очередей. Первая из которых имеет протяженность более 16 километров. После открытия первой очереди примерно через неделю, а возможно и раньше, планируют приступить к реконструкции второй. Завтра с 20:00 будет изменена схема организации дорожного движения на развязке МКАД и улицы Вязанской в Минске. Связано это со строительством участка дороги, рассказали в столичной ГАИ. Новой схемой предусмотрено закрытие съезда с внутреннего кольца МКАД на улицу Вязанскую, закрытие движения по улице Вязанской на участке от первого переулка Вязанского до заезда на МКАД и организация одностороннего движения на участке от улицы Линейной до улицы Вязанской. Сегодня с 22 часов в связи с производством работ по реконструкции коллектора будет изменена схема организации дорожного движения на улице Якуба Колоса. Предусмотрено уменьшение количества полос для движения транспорта с 2 до 1 на участке от улицы Веры Харужей до дома 51 по проспекту Независимости и ограничение движения всех видов транспортных средств на участке от дома 8 по улице Якуба Колоса до улицы Дорошевича в обоих направлениях. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе пути. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
5: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам освободителям, город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.
1: Реклама.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
8: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
7: Дайджест. События дня.
8: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области. Беларусь и Алжир связывают давние дружеские отношения. Общая задача – достичь товарооборота в 500 миллионов долларов. Министерство финансов США официально сняло санкции с лакокраски «Беллесбумпрома». Электронный гид по дожинкам презентуют на областном фестивале-ярмарке в Дзержинске.
7: Что происходит?
8: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области. Вертолет главы государства прибыл на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро». Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего.
9: Ну что здесь происходит? Я знаю, что вы меня здесь не ждали. Я знаю, что это медвежий угол, по-старому говоря, но он-то тоже знал. Что здесь будем делать? Чего здесь не хватает?
10: Тут в плане рабочей силы хватает, специалистов хватает. По технике, по большому счету, тоже хватает. Может быть, там парочку энергонасыщенных тракторов на этом моменте. Ну и к следующему году 1-2 зерноуборочных комбайна для того, чтобы сложить технологию в хозяйстве.
9: Что здесь со льном?
11: Товарищ президент, по льну. Здесь 300 гектар практически льна. Мы зашли уже сюда на уборку.
9: Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться и принимать решения. Отвратительно. Такого быть не должно. Льна нету. А то, что осталось, это гнилое. Я вот не понимаю. Это убрано. Убран этот лен. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете.
8: Главы государства в целом доложили о ситуации в «Говяды Агро». Недавно здесь поменяли руководителя. Доложено, что работников, специалистов и техники в целом хватает. Есть только запрос на несколько дополнительных единиц энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Александр Лукашенко отметил, что не проблема дать команду на поставку техники. Но вопрос в том, как это хозяйство при такой работе за нее рассчитается.
9: 2 трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора, техники. Сюда. Вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет. А такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарные нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен, лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и пролетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается.
8: Президент заявил, что еще побывает в таких медвежьих углах. Он жестко предупредил чиновников: переводите область на военное положение и начинайте работать, иначе разговор у нас будет последний. Глава государства обратила внимание на качество вспашки, обработки земли, чтобы поля по несколько лет не простаивали и не зарастали травой. Культура земледелия должна быть высочайшей, подчеркнул глава государства. Затем президент приехал на молочно-товарный комплекс «Говяда». Эту точку на маршруте он определил сам. Ему доложили о содержании и лечении крупного рогатого скота. В хозяйстве были серьезные проблемы в этом плане. Отмечались и недостатки с обеспеченностью собственными кормами, в результате чего образовался недобор по надоям. В настоящее время удалось нормализовать ситуацию и минимизировать падеж. Есть хорошие виды на урожай кукурузы, в результате чего и обеспеченность кормами будет выше. Александр Лукашенко детально расспросил о ситуации руководителя молочно-товарного комплекса «Говяды» и в целом дал положительную оценку. Обращаясь к недавно назначенному директору открытого акционерного общества «Говяды Агро», глава государства дал несколько практических советов, как действовать и выстраивать работу в хозяйстве в целом. Александр Лукашенко поручил руководству области взять ситуацию в хозяйстве и на конкретном молочно-товарном комплексе на контроль, привлечь при необходимости помощь со стороны. «Чтобы к 7 ноября здесь комплекс был в идеальном состоянии», — сказал глава государства. Александр Лукашенко также предупредил помощника президента, инспектора по Могилевской области Надежду Котковец о железобетонном спросе.
7: Это важно.
8: Подводя итог посещения «Говяды Агро», Александр Лукашенко еще раз пояснил, почему практически незапланированно решил приехать в это хозяйство. Не ездить же там, где все хорошо, надо посмотреть, где плохо. Оказывается, у вас здесь можно работать, отметил глава государства. Президент призвал наводить порядок и подтягивать дисциплину. В остальном, заметил он, есть все необходимое и даже достаточно высокая, но пока не вполне заработанная зарплата. В «Говяды Агро» среднемесячная зарплата составляет 2840 рублей. Ситуацию конкретно на молочно-товарном комплексе президент оценил положительно, отметив отсутствие падежа, технологичный подход к процессам, неплохие надои. Но нужно навести во всем порядок и подтянуть дисциплину. Говоря об устранении недостатков, Александр Лукашенко подчеркнул, что за будущий год Могилевская область в целом должна быть кардинально изменена и по всем направлениям должен быть результат. Во время рабочей поездки в Шкловский район президент также посетил крестьянское хозяйство «Диана». Отмечу, оно было создано в октябре 1991 года. Основная дисциплина – выращивание зерновых и масличных культур и их семян, картофеля и семенного материала. Хозяйство производит более 70% от валового сбора картофеля в районе. Глава государства предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму и определиться, где мы будем возделывать картофель, сказал глава государства. В связи с этим еще одно поручение: в достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно невелики. В ходе рабочей поездки президента уделено внимание и научной составляющей селекции новых современных сортов картофеля. Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству является единственной в стране научной организацией, оригинатором белорусских сортов картофеля. С 1939 года белорусскими картофелеводами-селекционерами создано и передано в государственное испытание 147 сортов картофеля различных групп спелости и направлений целевого использования. Пользование урожаем.
7: Ситуация в мире.
8: США официально исключили из санкционного списка две белорусские компании. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского министерства финансов. Из основного санкционного списка Управления по контролю за иностранными активами Минфина США исключены открытое акционерное общество «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». Напомню, о достижении договоренности относительно отмены соответствующих рестрикций было объявлено ранее по итогам прошедших в Минске переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником по Беларуси Джоном Коулом. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
7: Хроника событий на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь. Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум.
1: 16+.
2: Взять на себя ответственность за судьбу страны. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский о речи президента на молодежном форуме.
3: Значимым являются, конечно, беседы о текущем международном положении, экскурсы в историю. А все эти события взаимосвязаны, то есть очень много можно проводить параллелей между современным историческим моментом и, допустим, ситуацией, которая сложилась в Европе, в нашем регионе в 30-х годах прошлого века. Ну и кроме того, вот эти причинно-следственные связи, ниточки, тесно связывают нынешнюю Республику Беларусь с теми историческими периодами, которые прошел наш народ по своему долгому, полному трагизма и героических событий пути до момента создания собственной суверенной государственности. И президент в этой связи выбрал своей аудиторией молодежь. Он неоднократно обращался к ним как к людям, которым уже в скором времени предстоит принять на себя тяжелое бремя исторической ответственности за судьбу суверенной Беларуси. И в этой связи нам бы, конечно, хотелось, чтобы вот эта молодежь, надо понимать, что для встречи с главой государства были отобраны молодые люди, во-первых, имеющие активную социальную и политическую позицию, во-вторых, уже многие из них, несмотря на юный возраст, за ними есть результаты, практические достижения. Они являются лидерами в своей социальной среде. И, конечно, нам бы хотелось видеть их всесторонне развитыми, образованными, прочно стоящими на ногах и глубоко укорененными в отечественную историю. Именно в той проекции, которая предусматривает наши национальные интересы. В этой связи те события, которые происходили в конце 30-х годов на территории Западной Беларуси, имеют фундаментальное значение для современной государственности. В том числе, исходя из международной ситуации, которая складывается вокруг нас и в мире в целом. Обратите внимание, ну разве нынешняя польская политика не преемственна от политики Второй Речи Посполитой? И не повторяет те же грубые ошибки и грубые агрессивные нарративы, допустим, в отношении нашей страны? Безусловно, мы, увы, можем некоторые аналогии проводить. Поляки эти события воспринимают.

0: и вместе с гитлеровцами аннексировала Чехословакию в 1938 году. И, кстати, парадоксально, но Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. А до февраля 1939 года польский генеральный штаб разрабатывал планы войны, как вы думаете, с кем? С Советским Союзом. Вовсе не с Германией, которая на них напала. И в этой ситуации, конечно, через призму белорусских национальных интересов, безусловно, события воссоединения Западной Белоруссии и Белорусской Советской Социалистической Республики – это объединение противоправно незаконно разделенного народа в одних государственных границах. Для нас это очень важно. Это фундаментальное событие с точки зрения, в том числе, формирования современной государственности и тех границ, которые у Беларуси существуют. Потому что одним из признаков государства, конечно, является территориальной целостности, государственные границы. Это нужно было понимать нашей молодежи, и президент с одной стороны дал такую историческую ретроспективу произошедшим событиям и тому пути развития, который прошел наш народ для того, чтобы жить сейчас в суверенной Беларуси. А с другой стороны, обращаясь к современным событиям, к нынешним так называемым, как выразился Александр Лукашенко, западным белорусоведам, которые по-прежнему чертят какие-то линии на нашей территории, рисуют карты, делят сферы влияния между Западом и Востоком. Ответ был довольно четкий. Белорусы были, есть и будут. Вот. И у белорусов сейчас есть своя страна. И с ней придется считаться. Потому что есть сейчас устойчивая государственная власть, и у нас подрастает смена. Вот та молодежь, которая стала аудиторией послания президента. Это была программная речь. Это было не протокольное праздничное выступление. Это была программная речь с очень четко расставленными акцентами. Ни одна сверхдержава сейчас не сможет решить белорусский вопрос без нашего участия. Без учета мнения, воли вот этих ребят, которые собрались в зале. Мы действительно видим в них будущий политический класс суверенной Беларуси.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский заявил, что суверенитет Беларуси сегодня является абсолютно консолидирующей ценностью.
2: Обратите внимание на символизм событий. В 1921 году был заключен позорный и трагичный для Беларуси Рижский мир. В 2021 году мы еще раз, после уже 17 сентября 1939 года, сделали еще один шаг в направлении восстановления исторической справедливости и учредили День народного единства как один из наиболее значимых праздников в государственном календаре нашей страны. Вчера президент назвал этот праздник в одном ряду с такими святыми датами, как День Победы и День независимости Беларуси. Это тоже символично, потому что если мы, например, возьмем одну из наиболее трагичных страниц, вот, и историю польской оккупации Западной Беларуси и события сентября 1939 года, Скидельское восстание, когда, не дожидаясь прихода Красной Армии, жители города Скидель свергли польскую власть, взяли власть в свои руки, объявили советскую власть, но еще сохранялись очаги польского руководства на территории Гродненского региона. Туда были направлены каратели. Вот, жестоко подавили восстание. С повстанцами расправились, с их лидерами. Многих казнили, звезды там вырезали на телах, глаза выкалывали. Ну, я читал про эти бесчинства. На самом деле кровь стынет в жилах. Но, значит, после войны жители города Скидель эксгумировали останки 14 человек из числа вот казненных повстанцев и перезахоронили их в братской могиле рядом с телами красноармейцев, которые в 1944 году освобождали Скидель уже от гитлеровцев. То есть, получается, жители местные, они проводили знак равенства между борцами за свободу против польской оккупации и между нашими воинами, павшими в борьбе с нацизмом. Понимаете? Те и те боролись против абсолютного зла. За свободу, независимость нашего народа. Вот это как бы символично, и в этой связи совершенно понятно, почему 9 мая, святой для нас праздник, День Победы, 3 июля, День независимости Республики Беларусь, День освобождения нашей столицы, города-героя Минска от гитлеровских оккупантов, и 17 сентября, День народного единства, когда народ объединился. Вот эти три важные для нас даты. Могу вам сказать, что люди не то что приняли эту дату, люди уже на сегодняшний день сами стремятся к получению дополнительных знаний, дополнительных фактов о тех событиях. У многих, особенно у тех, у кого постарше, есть семейные истории, семейная память, связанная с этими событиями. Отмечаю, что суверенитет Беларуси на сегодняшний день является абсолютной консолидирующей ценностью. Абсолютной.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
4: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
5: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям. Город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от «Белгосстраха». «Белгосстрах» – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: «Белгосстрах» – оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области. Подводя итог посещения говяды «Агро», президент пояснил, почему практически незапланированно решил приехать в это хозяйство. «Не ездить же только там, где все хорошо. Надо посмотреть и где плохо. Оказывается, у вас здесь можно работать», — сказал белорусский лидер. Президент призвал наводить порядок и подтягивать дисциплину. В остальном, заметил он, есть все необходимое и даже достаточно высокое, но пока не вполне заработанная зарплата. Среднемесячная зарплата здесь составляет 2840 рублей. Ситуацию конкретно на МТК президент оценил положительно, отметив отсутствие падежа, технологический подход и неплохие надои. Межведомственная делегация Мьянмы во главе с союзным министром в канцелярии президента Республики Союз Мьянма, советником президента по национальной безопасности Тин Аун Саном, посетила Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси. Визит стал первым в истории белорусско-мьянманского взаимодействия в сфере судебно-экспертной деятельности и направлен на практическую реализацию положений дорожной карты по развитию сотрудничества между двумя странами на 2026-2028 годы. Межведомственная делегация встретилась с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Алексеем Волковым. Стороны обсудили интересующие направления судебно-экспертной деятельности. Беларусь наращивает экспорт сухого молока в Алжир. Об этом шла речь во время официального визита белорусской делегации в Алжир. Нашу делегацию возглавила председатель Совета Республики Наталья Качанова. В состав также вошли руководители профильных министерств и флагманов отечественной индустрии. Отмечу, что во время визита были подписаны сертификаты на поставку рыбьих кормов в Алжир, заключены крупные контракты с ведущими белорусскими молокоперерабатывающими предприятиями. Переговоры прошли в атмосфере глубокого взаимного уважения. Подтверждена готовность к дальнейшему расширению сотрудничества по всем направлениям. Парламентские выборы начались сегодня в России. Голосование продлится 3 дня, включая основной день голосования – воскресенье, 20 сентября. Россиянам предстоит избрать Государственную Думу 9-го созыва. За голоса избирателей по федеральному округу борются 10 партий. Изначально ЦИК зарегистрировал 11 партийных списков, однако Верховный суд отменил регистрацию партии «Яблоко». За ходом голосования осуществляется международное наблюдение, в том числе от СНГ, ШОС и ряда других структур. В наблюдении участвуют представители Беларуси. Председатель ЦИК Игорь Карпенко также прибыл в Москву для наблюдения за выборами. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 20, в Гомеле 17 выше 0, в Гродно, Могилеве, Витебске и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Привет снова, говорю в эфире Альфа-радио, всем любителям и ценителям отличной музыки, хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. Два часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но начнем традиционно с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Напоминаю, прямо сейчас в эфире Альфа-радио ты будешь слушать горячую двадцатку любимых и известных популярных мировых хитов. Знай, что исполнители расположены в строго отведенном им порядке и, конечно же, кто же сегодня на каком месте, решаешь именно ты посредством твоего голосования на нашем сайте alfaradio.by. Поэтому не забывай заходить на сайт и, конечно же, поддерживать тех исполнителей, тех любимчиков, которые тебя впечатлили своими музыкальными шедеврами. Ну, а я, конечно же, расскажу о том, что происходит по итогам прошедших 7 дней.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Архив «Принца» всегда окружала почти мифическая аура. Но когда поклонники услышали нечто необычное, легенда столкнулась с очень актуальным страхом 2026 года. Не начали ли музыку «Принца» достраивать искусственным интеллектом уже после его смерти? Наследники музыканта теперь ответили максимально четко. Никакого искусственного интеллекта не было. Споры возникли вокруг композиции, которая была записана «Принцем» еще в 2003 году. И впервые совсем недавно была выпущена в новом сборнике из 10 ранее не издававшихся записей разных периодов с 1977 по 2016 год. Правда, абсолютно нетронутой архивная запись тоже не осталась. Представители музыканта подтвердили, что после смерти музыкантов действительно добавили в композицию новые духовые партии, ну а тромбонист, саксофонист и трубач, музыканты, которые ранее играли с «Принцем», записали живые инструменты поверх задуманной им синтезаторной партии духовых. При этом все оригинальные партии самого «Принца», как утверждают его представители, сохранили без изменений. И здесь проходит важная граница. По словам наследников, композиция это единственный трек, который получил посмертное наложение. В остальной композиции новые инструментальные партии после смерти музыканта не добавлялись. Более того, наследники певца отдельно подчеркивают, искусственный интеллект в музыке «Принца» вообще не использовался. Ну а сама дискуссия показала, насколько непросто сегодня работать с архивом артиста такого масштаба. «Принц» оставил после себя гигантское количество материала, в том числе незавершенного, и его команда считает, что статус черновика не должен автоматически обрекать музыку на вечную жизнь в хранилище. Фанаты, в свою очередь, хотят точно понимать, где заканчивается «Принц» и начинается работа людей, которые управляют его наследием сегодня. Во всей этой истории есть почти идеальная, подходящая «Принцу» развязка. Подозрения в использовании искусственного интеллекта закончились тем, что выяснилось, в студию просто пришли три настоящих музыканта и сыграли партию духовых. В эпоху, когда артиста можно, в принципе, собрать заново при помощи алгоритма, наследники дают понять, композицию могли доработать без «Принца», но все-таки машину искусственный интеллект к его музыке не подпускает. Вот такие вот жаркие споры. С новостями из мира шоу-бизнеса на этом все. Переходим к нашей горячей двадцатке мировых хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепельтом. Претенденты.
0: Начнем с новичка Альфа-хит-парада. Претендент. Музыкальная композиция совсем скоро планирует, мечтает оказаться в череде двадцатки самых классных, известных и популярных мировых хитов. Ну а пока номинация «Претендент». Новичок Альфа-хит-парада. Биби Рикса и композиция «New Religion». Кстати, Биби Рикса совсем недавно объявила о начале новой эры. Ее последняя работа «New Religion» — это песня, которая описывает радости безусловной любви. Пронизанная запоминающаяся мелодия, сэмплированная, кстати, трека танцевального проекта 1995 года, «New Religion» доказывает стремление Биби Рикса сделать эту эру посвященной танцевальной музыке. Кстати, комментируя вышедший трек, она сказала, что это мое любовное послание музыке. Мое убежище, мое спасение на танцполе — это о том, что музыка всегда была рядом со мной и в радости, и в горе. Я безмерно благодарна за то, что музыканты, которые когда-то писали композицию «Insomnia» в 95 году, позволили мне использовать такой культовый танцевальный трек. Это значит для меня больше, чем вы можете себе представить. Я с нетерпением жду возможности исполнить его вживую. Я с нетерпением жду возможности услышать его на фестивалях, в клубах, на вечеринках и, конечно же, в эфире радиостанции. Но больше всего я с нетерпением жду возможности поделиться этим треком с вами. Написала исполнительница своим поклонникам и фанатам. Итак, претендент. Новичок Альфа-хит-парада «New Religion» Биби Рикса.

0: Альфа-хит-парад.
1: 20-я строчка альфа-хит-парада. Be Mine, Камрад. Немецкий музыкант, артист, который завоевал сцену современной поп-музыки. Настоящее имя его — Денис Камиль Радецкий. Он родился в 1997 году в Берлине. Камрад начал привлекать внимание музыкальной индустрии благодаря своей способности сочетать поп-звучание с другими музыкальными влияниями, создавая таким образом уникальный свой неповторимый стиль. Он приобрел заметную популярность с выпуском своего сингла I Believe, который был очень хорошо принят критиками и публикой. Песни Камрад характеризуются запоминающимися мелодиями и текстами. Кстати, Камрад работает также над другими проектами, сотрудничает с многими музыкантами. Его влияние в мире поп-музыки в Европе и за ее пределами очень и очень велико. Его инновационный подход к музыке и талант к живым выступлениям делают его артистом, за которым стоит следить в ближайшие годы. Be Mine, 20-я строчка от Камрад.
0: 20-е место.

0: хит-парад.
1: 19-я позиция. Die for me. Zayn. В детстве Малик, так зовут музыканта, ходил в обычное общеобразовательное учреждение, но испытывал трудности в общении со сверстниками из-за национальности. Далее перевелся в среднее учебное заведение. Zayn не раз признавался, что начал интересоваться творчеством после участия в классических школьных постановках. Примерно в то же время юноша начал увлекаться хип-хопом, R&B и регги. И это неудивительно, ведь в его окружении указанные направления пользовались невиданной популярностью. Дошло до того, что музыкант взялся за ручку и сам стал сочинять импровизированные стихотворением. Кстати, в молодости парень также пристрастился к спорту. С 15 лет увлекался боксом. Однако не пошел по тернистому пути Майкла Тайсона и уже через 2 года отложил боксерские перчатки в сторону. Die for me. Zayn. 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spot и Fake. Ava Max на горизонте. С 4-летнего возраста девочка вместе с мамой тренировалась в пении. Уже через 3 года участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это длилось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. На старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и дебютировала на концертной площадке. Кстати, позднее она стала просто Эйвой. Когда наследнице исполнилось 14 лет, ее родители настояли на переезде в Калифорнию, а затем в Южную Каролину. К слову, в школе над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники. Поэтому в 7 классе пришлось перейти на домашнее обучение. Spot и Fake от Эйвы Макс. 16 место.
0: 16.

0: топ недели.
1: Итак, самое время узнать, как же распределились места в радиочарте лучших любимых с 20-й позиции по 16-ю. Слушаем внимательно. 20-е место. Be Mine, Камран. Девятнадцатая позиция. Die For Me от Zayn.

0: Альфа-хит-парад.
1: Ну что ж, первая пятерка исполнителей уже прозвучала в эфире Альфа-радио. Переходим к очередной пятерке классных, известных и популярных мировых хитов. Совсем скоро 15-е место.
0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я строчка альфа-хит-парада «Only You» — «Shoes». История создания австралийского дуэта «Shoes» началась со встречи музыкантов в 2011 году. Ребята познакомились в ночном клубе Мельбурна и решили вместе заниматься творчеством. Кстати, один из них родился и вырос в Новой Зеландии. Он рано увлекся музыкой, зовут его Эд, к слову. Увлекся музыкой, вместе с братьями и сестрами устраивал домашние концерты во время мытья посуды. Хотя их совместное творчество, как позже признался сам музыкант, звучало ужасно, он получил бесценный опыт. Ну а в детстве Эд просыпался под пение птиц, которые свили гнездо на дереве возле его дома. Они издавали неземные, завораживающие звуки, и мальчик мог часами их слушать. Only You от Shoes. 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Итак, напоминаю тебе, что ты слушаешь Альфа-хит-парад в эфире Альфа-радио. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и, конечно же, поддержать своего любимого исполнителя, поскольку, напоминаю тебе, именно ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой музыкальной двадцатке. Так что не сдерживай себя. Заходи на сайт alfaradio.by, поддерживай своих любимчиков и, конечно же, дожидайся их появления в нашем эфире.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я позиция Альфа-хит-парада. Rudimental и композиция All I Know.
0: 14 место.

0: 15-я позиция «Flowers» от Майли Сайрус. После выхода на экраны Ханна Монтаны исполнительница стала одним из самых успешных проектов Disney. А Майли стал, конечно же, кумиром подростков. Но вместе с популярностью на плечи артистки легла ответственность. От нее требовали соответствия образу милашки и примерной девочки, которая вызывает одобрение прежде всего у родителей и юных зрителей. Но в жизни Сайрус была сорванцом. В своих интервью она говорила о том, что любит спорт и получает удовольствие от гонок на велосипеде. А опасные мотоциклы и вовсе вызывали у нее восторг. Когда создатели Ханны Монтаны поняли, что уже никак не могут контролировать юную бунтарку, проект был закрыт. «Flowers» от Майли Сайрус. 12-е место.
1: 12-е место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Напоминаю тебе, в эфире Альфа-радио звучит программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, самые классные, интересные, удивительные истории и, конечно же, необычные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе, замечательного настроения. И, конечно же, мы с тобой продолжим буквально через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я строчка Альфа-хит-парада. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. Успехи диджея в свое время по итогам 2014 года заслужили высокую оценку. Музыкант был номинирован на премию Грэмми. Ну а 17 июля 2015 года вышел новый сингл музыканта, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни американского рэпера заняла первое место чарта в Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Ну а в сентябре 2015 года Робин выпускает второй студийный альбом «Шуга». Диск восходит успех предыдущего альбома и, конечно же, попадает в официальные чарты альбомов по всему миру. World Gone Wild, Робин Шульц и Сэм Мартин. 11-е место.
0: 11-е место.

Сегодня во время рабочей поездки в Шкловский район после посещения сельхозпредприятия «Говяды Агро» и молочно-товарного комплекса «Говяды» президент Беларуси посетил крестьянское хозяйство «Диана». Основная его специализация – выращивание зерновых и масличных культур и их семян, картофеля и семенного материала. Глава государства предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Президент отметил, что надо договариваться на регулярные поставки с покупателями в крупных городах России. Есть потребность в картофеле и в Узбекистане. Александр Лукашенко интересовался, какие в хозяйстве «Диана» возделываются сорта картофеля, в чем их особенности. В завершении главу государства угостили фермерским картофелем. Он пообещал обязательно попробовать, отметив, что и сам выращивает у себя картофель, а потом угощает в том числе глав государств. Вступил в силу закон о питьевом водоснабжении и водоотведении, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Для обеспечения питьевой водой в случаях прекращения или ограничения ее подачи предполагается возможность бурения временных скважин. Кроме того, законом предусматриваются мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения централизованных систем, а также обязанность разработки программ производственного контроля безопасности питьевой воды и ежегодной инвентаризации систем водоснабжения и водоотведения. Развитие сотрудничества Беларуси и Китая в сфере туризма, образования, культуры и спорта обсудили председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Синько и чрезвычайный и полномочный посол КНР в Беларуси Джан Вэньчуань. Китайская делегация ознакомилась с экспозицией выставочного центра ФПБ, посвященной профсоюзному движению Беларуси. Стороны обсудили основные направления деятельности Федерации и перспективы совместных проектов. Джан Вэньчуань подчеркнул близость ценностей двух народов и важность обмена опытом в защите интересов трудящихся. Эпидемия Эболы в Демократической Республике Конго по-прежнему распространяется, но ситуация демонстрирует обнадеживающие признаки улучшения. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебриесус. По его словам, набирает обороты опробование методов лечения и профилактика повторного заражения для уже выздоровевших. Скоро начнется испытание вакцин. Но учтите, эпидемия продолжает распространяться и убивать, сказал Гебриесус. По данным Министерства связи и по делам СМИ Демократической Республики Конго, общее число летальных исходов от лихорадки Эбола достигло 3510. Смертность составляет 48,5%. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гродно плюс 19, в Гомеле 16 выше 0, в Могилеве, Витебске и Минске 17 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа». Радио.

попасть в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина известных и популярных мировых хитов. Еще 10 позиций в нашей горячей двадцатке должны прозвучать в радиоэфире в ближайшее время. Но пока с тобой передохнем, переведем дух и послушаем, как же расположились места в нашем радиочарте с 15-й строчки по 11-ю. 15-я позиция «Only You»

0: неделе.
1: Альфа-хит-парад. Это программа, которую слушают настоящие поклонники и фанаты современной популярной музыки. Ты не можешь пропустить это самое яркое и, конечно же, музыкальное событие в эфире Альфа-радио. Зовут меня Вадим Шепин. Я еще раз шлю тебе мой музыкальный привет и желаю отличного, классного музыкального настроения.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 10-я позиция Альфа-хит-парада. Алан Уокер, композиция Broken Strings.
0: 10-е место.

0: Вадимом Шепельдом.
1: Восьмая строчка The Weeknd от Леони. Леони — это немецкая певица и автор песен. Начинала играть она и заниматься музыкой еще в раннем детстве. Брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу «Талантов» в составе группы, которая быстро распалась. Но в 2017 году она выпустила свой дебютный сингл. Запись заняла меньше часа. Кстати, артистка называет песню «Вневременной». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012, и в 2022 году. Ну а в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему Леони сумела посотрудничать с такими исполнителями, как Алан Уокер и многими другими. Она получила множество золотых и платиновых наград. Итак, The Weeknd от Леони. Восьмое место.
0: Восьмое место.

0: хит-парада Тейлор Свифт и композиция «The Fate of Ophelia». В детстве Свифт увлекалась музыкальным театром и выступала в постановках молодежной театральной академии. Также будущая певица брала уроки вокала и актерского мастерства в Нью-Йорке. Ну а вдохновившись песнями известных исполнителей, Тейлор увлекалась кантри-стилем, но прослушивания в звукозаписывающих компаниях не увенчались успехом. Юная Тейлор посещала частную начальную школу, старшие классы в городке рядом, там же Свифт начала заниматься музыкой. Она освоила игру на гитаре. Уже в 12-летнем возрасте на придуманные мелодии стали появляться тексты. Но начало карьеры было неудачным. Подписав контракт с известной звукозаписывающей студией, певица так и не добилась выпуска диска, поэтому в 14 лет расторгла договор о сотрудничестве. Ну а выступая на выставке в свое время, Тейлор Свифт привлекла внимание известного продюсера, который как раз открывал собственную звукозаписывающую компанию. Заключение контракта со студией послужило дальнейшему развитию успешной творческой биографии 15-летней тогда исполнительницы. Тейлор Свифт, композиция «The Fate of Ophelia». Седьмое место.
1: Седьмое место.

Ну а теперь послушаем композицию, которая когда-то была популярна и, конечно же, относится к золоту хит-парада. Да-да, этот трек покорял радиочарты по всему миру, но происходило это все, конечно же, чуточку раньше. Поэтому слушай золото хит-парадов, вспоминай легендарные музыкальные композиции в эфире «Альфа-хит-парад».

0: хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная классная, яркая пятерка хитов. Впереди, конечно же, ждем уже с нетерпением супергероев музыкального чарта на этой неделе. Но перед этим вернемся немножко назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю.

Восьмая строчка The Weeknd от Леони. Седьмая позиция The Fate of Ophelia от Тейлор Свифт.

0: шестая строчка. Lovers in a Past Life. Calvin Harris.
1: Любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
0: Итак, впереди с тобой нас ждет пятерка супер-классных и супер-популярных композиций в эфире Альфа-радио. Начинаем вместе с тобой подбираться к первой строчке радиочарта лучших и любимых. Ну а пока пятое место.
1: Альфа-хит-парад.
0: Пятая позиция. Бэм-бэм. Миша Миллер.

хит-парада. Четвертая позиция альфа-хит-парада «I like the way you kiss me» Артемас, певец, автор, музыкальный продюсер, снова на горизонте. С раннего возраста он хотел стать певцом и в 17 лет написал первую песню, которая попала на местное радио. Но в 23-м году появляется трек, который становится вирусным благодаря соцсетям и попадает во множество чартов по всему миру. И вот четвертая строчка альфа-хит-парада «I like the way you kiss me» Артемас.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая строчка. «Fast» от Demi Lovato. Поздней осенью 2015 года в свое время поклонники звезды приветствовали ее новый альбом. Промо-сингл был, кстати, записан в духе соул-баллады. В альбом вошли несколько зажигательных композиций. Кстати, одна из них, «Cool Fall Summer», мгновенно стала хитом и вошла в постоянный репертуар ночных клубов всего мира. Американская звезда тогда отметилась еще одним новым синглом «Body Say», премьера которого состоялась в середине лета 2016 года. «Fast» от Demi Lovato. Вторая строчка. Альфа-хит-парада на этой неделе. Серебро радиочарта лучших и любимые.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Кто же оказался на первой строчке нашего списка? Конечно же, вместе с тобой узнаем совсем скоро. Ну а пока вспоминаем, как распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Итак, пятая строчка. Бам-бам! Миша Миллер.

0: недели.
1: Первая позиция «I Just Meet» Bruno Mars.
0: Это альфа-хит-парад.
1: В ноябре 2014 года артист выпускает сингл, который был исполнен дуэтом с Марком Ронсоном. Он тогда снимает композицию клипа, а после окончания концертного тура заявляет о том, что приступает к работе над третьим альбомом. В итоге пластинка с новыми хитами увидела свет в ноябре 2016 года и получила положительные отзывы слушателей и интернет-изданий. Кстати, на протяжении всего альбома тогда чувствовалось влияние героев детства Марса, многих других интересных и ярких легендарных артистов золотой эпохи жанра R&B, которые вдохновляли певца при создании CD. Ну и, конечно же, Bruno Mars всегда четко отстаивает собственную точку зрения, заявляя о необходимости помнить старую школу. Вместо того, чтобы заполонять свою пластинку коллаборациями с потрясающими артистами эпохи, исполнитель убеждал детей 80-х оставаться вечно молодыми. По мнению музыкальных критиков, и тогда, в 16-м году, и сейчас, Bruno Mars пытается вдохнуть новую жизнь в винтажный R&B, который, конечно же, играет по-новому. Лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим традиционно напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Самое главное, не забывай голосовать за любимых исполнителей на сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе музыкального осеннего настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Состояние дел в ВПК Могилевской области, уборка картофеля, технология его хранения, сохранность кормов и ситуация в полях в целом. Широкий круг тем сегодня обсуждали на Могилевщине. Президент работал в Шкловском районе. Начал рабочую поездку Александр Лукашенко с жесткой критики. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро». Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен. Однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего. Дожди и несоблюдение технологий, очевидно, не позволят получить льнотресту хорошего качества. Глава государства критически оценил работу местных управленцев. Низкая культура земледелия приводит к снижению урожайности и экономическим убыткам.
2: Я еще в волчьих углах в Беларуси побываю. Но если хоть один метр возле этих кустарников, где-то возле каналов, останется не распаханным, у вас целое поля здесь пустое. Целое поля. Вы работать не будете. Это я вам говорю публично. Ни один, ни второй. Я гарантирую вам. Вы работать не будете. Мне такие специалисты не нужны. Культура земледелия должна быть высочайшей. У вас это ужас какой-то. Понимаете, вы позапрошлого века люди. Ну, если бы в советские времена вот такое было, вас бы сразу посадили в тюрьму. Наручники одели и посадили в тюрьму. Такое невозможно. Ну вот смотри, не надо далеко ходить. Видишь, у тебя вот этот лесок какой-то или роща. Ты видишь, сколько там сухой травы? Это неаккуратно распаханные в свое время поля. Ты же понимаешь это?
3: Понимаю.
2: Поэтому вот до не могу все должно быть распахано. Хорошо. И ввести военное положение в говядах. Ты за это отвечаешь. Хорошо. Это тебя тоже касается. Я понял, что ты ночью тут шевелился и вчера невнятно пытался мне что-то объяснить. Потому что ты знал, что здесь творится.
3: Да.
2: Полный бардак.
3: Худшее хозяйство в Ролисе.
2: Если не сказать больше. Треста это сырая.
4: Сухая в Ролисе.
2: Ну, слава богу, еще не заняла. Еще волокно живое. Но уборка – это отвратительно. Я не знаю, мы же занимались в городце. У нас 300 гектар, по-моему, где-то было этого льна. Ну, такого никогда не было. А почему это произошло?
3: Здесь была большая полежлица по технологии. Нарушение было технологии. Положила, именно мазута дали больше. Его положила, это первое поле, которое семенной участок. Было теребление. Брали семена, и вот что комбайны не смогли вытеребить, но вот эта полевлица, она и осталась. Сейчас спушиваем, поднимаем.
2: Сольном надо работать. Сольном просто так, как зерновыми, ты же понимаешь, работать невозможно.
3: Строго соблюдение.
2: Это техническая культура, очень сложная культура. Но к нему надо относиться серьезно. И тут недалеко устье. Съездить туда и посоветоваться, тебе там расскажут технологию возделывания льна.
1: Президент требует жесткого контроля за каждым клочком земли. И не только в говядах, но и во всей области. Вплоть до военного положения. В основе всего жесткая дисциплина и соблюдение всех технологий. В хозяйстве нуждаются в технике. Руководитель попросит президента о нескольких энергонасыщенных машинах на уборку. Но Александр Лукашенко сделает важный акцент.
2: Два трактора просят. А механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику, трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора, техники.
4: Эксплуатации, да.
2: Да, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет.
4: Амортизационный нормативный срок эксплуатации 10 лет на трактор.
2: Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет. А такая техника должна служить, если 12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать.
1: Затем глава государства приехал на молочно-товарный комплекс «Говяды». Эту точку на маршруте он определил сам. Ему доложили о содержании и лечении крупного рогатого скота. В хозяйстве были серьезные проблемы в этом плане. Отмечались и недостатки с обеспеченностью собственными кормами, в результате чего образовался недобор по надоям. В настоящее время удалось нормализовать ситуацию, минимизировать падеж. Есть хорошие виды на урожай кукурузы, в результате чего и обеспеченность кормами будет выше. Александр Лукашенко детально расспросил о ситуации руководителя МТК номер один «Говяды» Елену Мариуце и в целом дал положительную оценку.
2: Твои впечатления по заготовке кормов в этом году? Вообще впечатления. Вот то было кошмар.
5: Смотрите, значит,
2: кормить нечем, надо было возить корма. Я понимаю, что такое для начальника комплекса. Это, сегодня твои настроения?
5: Ну, значит, сейчас сенажом я обеспечен на 100%, мне хватит до следующего урожая, пока ямы откроются. Ну, силос надо немножко ускориться, потому что только у меня сейчас одна траншея силоса. Это для этого комплекса, это катастрофически.
2: Так одна, ты вырастешь
3: 4. Мы положили на каждый комплекс по траншеи, по первой, чтобы обеспечить полноценный рацион. И дальше ложим, добавляем.
2: Мы так закрываем, это вы, мы все комплексы. Не для этого комплекса, а для всего.
3: На каждый хозяйства? Комплекс положили, пока по траншеи.
2: А что, там и нету траншеи?
3: Сюда. Нет, нет, на каждом комплексе, Александр Григорьевич, по траншеи положили силос, чтобы обеспечить полноценный рацион.
2: Нет, здесь она говорит 12 траншей.
3: Здесь еще сколько здесь планируется?
2: Вы сказали, что положили 4 здесь.
6: 4 на все хозяйство. 4 на все хозяйство именно силоса этого года. Сколько положите здесь?
2: Планка. Не русские люди. Покажешь мне, где эти траншеи, и я посмотрю, сколько там.
5: У меня одна траншея силоса. Одна
2: траншея. Из 12.
5: Да, 12.
2: А остальные?
5: Остальные траншеи? Там у меня 4 траншеи сенажа этого года, и у меня еще пустые траншеи, которые надо залаживать.
2: Из 12 5 выходит, да?
5: Да.
2: А остальные пустые?
5: Да.
2: А хватит массы для того, чтобы заполнить те?
5: Хватит, я думаю, что хватит. Мне одна траншея, там туда 4000 тонн в эту траншею. Если мы вот эту вот, вот эта траншея, она для меня самая главная, большая. Когда мне эта траншея еще дополнена, тогда я зимую спокойно, потому что мне хватает.
2: Ну, а виды на полях, ты же видишь кукуруза в этом году?
5: Да я скажу, что в этом году кукуруза очень хорошая, потому что в том году были проблемы. Она была маленькая, редкая.
2: Здесь а ты что плющила?
5: Это зерно плющенное.
3: Текали плющим.
2: А вы не планируете плюшить кукурузу?
3: Почти 2000 мы берем на силу, 20% мы уже убрали.
2: Плюшенное зерно и комбикорм, твое мнение?
5: А в том году мы пробовали. Был плюс молока, надо давать. Я считаю, что это надо, потому что молоко плюсует от плюшенного зерна и комбикорма.
2: Но если нет комбикорма, плюшенное зерно... Вариант?
5: Вариант, спасая, потому что были дни, когда не было комбикорма, и давали одно плющенное зерно, помогало. Молоко не падало, оно держалось.
2: Ну, что же будет падать? Если плющили нормально,
5: да.
2: Качество было нормальное, нет?
5: Нормально, все хорошо. Погода была, и вовремя закрыли, и положили быстро лучше.
2: Значит, зерно плющить в этом году вы собираетесь?
3: Да, кукурузу, да.
2: В том числе и здесь?
3: Да.
2: Готовый зоотехник? Готовы. Надо брать и отправлять в хозяйство. Давай. Семья?
5: Да, но я в свое время...
2: Семья?
5: Да, семья. Мне муж для... тут работает. Я тут живу. Но я
2: чем занимаюсь?
5: Работает на этом комплексе. Я раздатчик и погрузчик.
2: Механизатор.
5: Да, он сам в грузе корма и ставится.
4: Александр Ильич, она до слез переживает за свой комплекс.
2: Да ты мне это и не рассказывай, я вижу. Отправлять. Готовый зоотехник. Нам нужны специалисты толковые.
4: Ну так вот, на своем месте человек, понимаете?
5: Мне были очень хорошие учителя. Я начинала работать в животноводстве в колхозе «Родина» с Александром Михайловичем Патентовым.
3: Белынический район.
5: А сюда я переехала, ну, по семейным обстоятельствам.
2: Ну вот.
4: Видите, она уже плачет, что комплекс отнимает.
2: Ну я тебя никуда не посылаю. Я говорю, что...
5: От счастья.
2: От счастья? Слава Богу. Ну, молодец. Она понимает, я же вижу. 1000 человек видел таких, которые двух слов связать не могут и не понимают, что происходит. Человек владеет полностью обстановкой.
1: Обращаясь к недавно назначенному директору «Говяды Агро», глава государства дал несколько практических советов, как действовать и выстраивать работу в хозяйстве в целом. Александр Лукашенко требует впредь держать дисциплину и высокий технологический уровень. Это подтянет и доходы аграриев. Зря платы, как скажет президент, быть не должно.
2: Ты мне скажи честно, процессами ты управляешь или тут есть те, кто не очень хочет работать?
6: Нет, все хотят работать. Те, кто не хотят работать, остальные.
2: Кто не хочет работать, им. Они знают, куда их отправлять. Все золотыми не вернутся оттуда людьми, но удобоваримыми. Не понравится еще, ты уже отправим в другое учреждение. Но если не будет дисциплины, запомни, здесь ничего не делать. Вот она знает, мы начинали в городце до него работать. Куча в Советском Союзе хозяйств. Это все видит. Это ты года через два приехала, наверное. А мне приходилось пацаном там начинать работать. Это был ужас. И там пытались мною управлять. Поэтому я это все видел. Если кто-то тебя не понимает, а они на тебя должны молиться, на тебя и вот на нее. Потому что это их спасение. И никакой зарплаты здесь, зря платы, быть не должно. Если нет денег в хозяйстве, никто зарплату не должен платить. Притом, слушай, 60% зарплата в себестоимости, да? Это ужас.
6: Американский уровень США.
2: Да. Это ужас. Американцы печатают деньги, мы не печатаем. Поэтому они молиться на тебя должны. И если кто-то становится поперек, разбирайся железобетонно, подключите туда милицию. Чтобы каждый здесь у него на планерке, если нужно, как он скажет, сидел участковый или что, кто-то принимали меры соответствующие. И запомни, что я сказал. Если не будет результата, скажи ему. В течение суток будет принято решение. Если ты это не сделаешь сейчас, ты это не сделаешь никогда. Надо делать все вовремя. И если ты пришел, они должны понять, что это не шутка. Ну, ты какой-то спокойный человек.
6: Не, не спокойный, на самом
2: деле. У тебя кипеть все должно.
6: Кипи.
2: Тем более, слушай, кипи. Ну, есть же на чем база. Учиться. Ну, есть на чем учиться. А механизатора 6-7 часов. В 7 у меня была планерка обычно. У 7:30 максимум 8 сел в поле. С этого начинать. И вспахано должно быть так, чтобы один культиватор след прошел, и все. У тебя денег нет для того, чтобы 5 следов проходить. Вот меня губернатор пытался убедить, что это хорошая вспашка. Это ужас. Но если это за 5 лет первая вспашка, и там уже задервенело все, ну ладно, подождем до следующего года. Но так пахать нельзя. Инженера за хвост, пускай на площадку ставит плуги, отрегулировал, механизатора научил иди делать. Закончил механизатор поле, введи паспорт полей. Паспорт полей, я 1000 раз говорил.
3: Мы все сделаем, электронный паспорт мы уже запустили.
2: Паспорт полей. Не надо никакую электронику, они это не понимают. Вот бумажка, как она у меня ездила на поле, 3 человека, если надо, агроном, она и прочее. Так, механизатор сделал, паспорт подписал, получай деньги. То же самое и посев. И он видит эту бумажку. А, подписано, то есть я экзамен сдал. Я вспахал хорошо. Тебе паспорт оформили, в бухгалтерию отдали, она заплатила деньги. Надо начинать и работать с элементарно.
1: Еще одна важная тема – картофелеводство. Ее обсуждали при посещении крестьянского фермерского хозяйства «Диана». Президенту доложили о ходе уборки картофеля и новых сортах белорусской селекции. Глава государства убежден, возделывать картофеля в Беларуси нужно больше. Тем более, что интерес к нашей картошке есть и за пределами страны.
2: Ну мы ж бульбаши, а картошка так потихоньку. Как у нас раньше казали, сводите. Все меньше. Ну, хорошо, фермеры там подхватили эту тему. У нас хорошие отношения с Ленинградом и с Москвой, и с этими агломерациями. И вот я ему говорю, как бывшему пастору, ты переговори с нашими там людьми, чтобы мы имели свои объемы, допустим, Ленинград, Ленинградская область. Дрозденко, Бегло. Ну, это наше хорошее у нас отношение с губернаторами. Ты, наверное, видишь это.
6: Угу.
2: Я с ними встречаюсь.
6: Да?
2: Ну, а почему бы вот Ленинград не взять, Ленинградскую область, договориться и полностью их обеспечивать? Надо им там 200 тысяч тонн или 2 миллиона тонн, мы туда знаем, что нам надо произвести столько, и стабильно мы можем туда поставить. Вот он должен определить, мы должны больше возделывать картофель в Беларуси. Больше, да. Ну вот он вчера уже с премьером говорил, надо больше возделывать. Ну, с узбеками, мы же раньше, помнишь, грузили да? в клове картофель вагонами и отправляли в Узбекистан. Да. И вот Мирзиёев был, говорит, нам картошка нужна. Нам, да, нам нужна. Все-таки мы можем грузить и по старым маршрутам туда отправлять, тем более, как ты говоришь, косяки их ты уже знаешь. Это тоже хорошо. Мы можем там грузить, все это есть, но надо увеличивать объемы. Поэтому правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму, и мы тут определиться должны, где мы будем возделывать картофель. Но сразу встанет вопрос семян. Оказывается, и семена есть.
6: Ну, семена есть.
2: Чтобы сделать первые шаги или нет.
6: Если специализированные, их заказывать надо.
2: Нам момент сейчас, я же говорю, что санкции – это момент возможности. Что они с нас просят? Поэтому надо пользоваться этим. А посевы, как угодно вы думаете, как мы… Ну, что за бульбаши, которые картошку не производят? Ну, что такое 22 тысячи или сколько-то? Ну, что такое 22 тысячи гектар? Это ничто для страны.
1: Все подробности рабочей поездки президента читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: США официально исключили из санкционного списка две белорусские компании. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского министерства финансов. Из основного санкционного списка Управления по контролю за иностранными активами Минфина США исключены ОАО «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». О достижении договоренности относительно отмены санкций было объявлено ранее по итогам прошедших в Минске переговоров президента Беларуси с представителями команды президента США во главе со спецпосланником по Беларуси Джоном Коулом. Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул назвал результаты прошедших в Минске переговоров прогрессивными, отметив конкретные встречные шаги сторон. О перспективах белорусско-американского диалога рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
7: Первое, я бы отметил атмосферу. Вот атмосфера, которая создалась, она благожелательна. Еще раз давайте подчеркнем. И об этом президент говорит. Что Джон Коул, как и Трамп, его администрация, это первый случай в наших контактах с Западом, в частности с американцами, практически за все президентство Александра Григорьевича, когда они не ставят во главу угла вопрос или требования, или предложения, чтобы мы каким-то образом отодвинулись от России. Вот кто бы к нам ни приезжал, там, кого только не было, они ставили главный вопрос один, что вот... Санкции снимем, признаем, будем там просто вас принимать, только отодвиньтесь от России. И президент всегда очень осторожно к этому относится. Вспомните, он даже, они прям зазывали его на какие-то саммиты Восточного партнерства, президент не ехал. Потому что он прекрасно знал, какая там будет повестка. Он не собирался. Мы не отказывались от сотрудничества, но президент не хотел своим участием легитимизировать вот такие подходы. Сейчас впервые мы этого не наблюдаем. То есть, насколько мы понимаем, идет очень рациональный, прагматичный разговор. И посмотрите, Александр Генрихович Турчин присутствовал. То есть уже говорит конкретная повестка, проекты, не просто снятие санкций, а проработка детальной этих вопросов. И вдруг пошел вопрос, что уже первые отгрузки калия пошли. Вроде Литва не пропускает, но оказалось, что можно и без Литвы. Вот вы спрашиваете, что Литва запаниковала? Это там у Седа. Понятно, что он паникует. Почему? А ему же надо реагировать. Что, литовское общество довольно, что белорусский калий, например, пойдет в обход Литвы? Литовское общество довольно, что они, вопреки решениям американцев о снятии санкций с нашего белорусского калия, не загружают железную дорогу, не загружают Клайпедский порт, они же теряют рабочие руки. Да, им пока за счет военных там, заказов, размещения германской бригады, какие-то компенсации поступают. Но так это же не создает новые рабочие места. Это только компенсирует частично их потери. И этот Науседа, он вынужден фактически своему обществу объяснять, почему они не следуют в русле той же американской политики рациональной, а ведут себя как последние идиоты. У них же, что это первый раз, вот у них был скандал с автоперевозчиками, которые понесли серьезные потери. Пришлось объясняться? Пришлось объясняться. Поэтому их политика носит антинациональный характер в Литве. Что касается повестки белорусско-американских переговоров. Очень много внимания там, этим участникам госпереворота или шпионам, которых мы отпустили. Да, фактически американцы признают, что это их агенты. Когда они просят, чтобы мы их отпускали, ну, за кого обычно просят? За свою агентуру. То есть, нужно тоже, чтобы мы осознавали. Сам факт того, что мы, президент милует, это гуманитарный шаг, но тех людей, за которых просят западники, это значит, что это их агентура. Они таким образом признают, это наши, мы их спонсировали, мы поощряли попытку госпереворота. Это говорят фактически американцы, прося за тот или иной список. Но не это главный вопрос. Главный вопрос – это разрешение украинского кризиса и конфликта. И здесь Беларусь играет серьезнейшую роль не только как площадка, но и как участник процесса, потому что мы имеем границу с Украиной. И второй вопрос – это экономическое сотрудничество возможное. Потому что мы знаем, что администрация Трампа, она очень так экономикоориентирована. Вот с этой точки зрения и следует рассматривать данные переговоры.
1: Образование, туризм и спорт. Беларусь и Китай наметили новое направление сотрудничества. В Минске прошла встреча председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Синько с послом Китая в нашей стране Джан Вэньчуанем. Особый акцент стороны сделали на сфере туризма. Мостом для развития взаимных поездок может стать профсоюзный туроператор. Также обсудили модернизацию оздоровительной инфраструктуры ФПБ, проведение совместных образовательных программ, культурных и спортивных мероприятий.
8: Вопросы народной дипломатии, они имеют очень важное значение, когда через профсоюзное движение, через наше взаимодействие мы можем сделать, как я уже сказал, новые шаги вперед. Мы обсудили вопросы туризма, мы обсудили вопросы образования, спортивных соревнований, дружеских матчей. Я, в общем, проинформировал господина посла о тех возможностях, которые есть сегодня у Республики Беларусь, у профсоюзного движения. Мы договорились по ряду вопросов, взаимных контактов, значит, обсуждение различных направлений деятельности. Убежден, эти результаты не заставят себя ждать.
9: Мы обсуждали как китайско-белорусские отношения в целом, так и сотрудничество между профсоюзами Китая и Беларуси. Мы готовы вместе с нашими белорусскими друзьями учиться друг у друга. И у Китая, и у Беларуси есть хороший опыт. Хочу сказать, что и Китай, и Беларусь обращают большое внимание на интересы наших работников, наших трудящихся. Именно и для Китая, и Беларуси у нас есть одинаковый менталитет, что народ превыше всего.
1: Стороны обсудили возможность подписания соглашения о сотрудничестве между профсоюзами двух стран. Белорусские наблюдатели приступили к мониторингу выборов в Государственную Думу России. В состав миссии от Межпарламентской Ассамблеи СНГ вошли представители ЦИК Беларуси, парламентарии и эксперты. Они посещают участки в регионах и проводят встречи с руководством избирательной комиссии и местных администраций. Сам электоральный процесс продлится 3 дня. Голосование проходит по смешанной системе. Всего россиянам предстоит избрать 450 депутатов Госдумы 9-го созыва. Половину мест распределят по партийным спискам, а еще 225 мандатов определят избиратели в одномандатных округах. Всего в федеральных бюллетенях представлены 10 политических партий. Чтобы пройти в Государственную Думу, им необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Среди наблюдателей от Беларуси председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Михаил Русый.
10: Мы поступили сегодня к краткосрочному мониторингу. Перед этим был проведен долгосрочный мониторинг. Для этого изучается вся законодательная база, которая есть в Российской Федерации, на предмет соответствия демократии тем международным требованиям, доступу свободному граждан, волеизъявлению граждан. Сейчас проедем еще избирательные участки. Мы встретимся еще с руководителями партии, которые или их представители здесь участвуют в выборах, проговорим, и мы сделаем свое квалифицированное и объективное заключение.
1: Граждане России, которые сейчас живут или временно находятся в Беларуси, тоже смогут сделать свой выбор. Специальные избирательные участки откроют при дипломатических представительствах в воскресенье 20 сентября. Отдать свой голос можно с 8 утра до 8 вечера сразу в нескольких городах – Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске.
0: Картина дня.
1: Национальному мультимедийному порталу videobel.by 2 года. За это время платформа выросла из амбициозного стартапа в

0: Территория достигает 700 тысяч человек, а география охвата превышает 160 стран. Об этом рассказал генеральный директор Белта Андрей Мухар.
1: За два года Видеобел проделал довольно большой путь. Начинали мы с десятков тысяч посетителей. 17 тысяч, по-моему, там были первые цифры. Это было вызвано интересом. Вот спустя два года мы видим, что цифры изменились. У нас уже более 700 тысяч посетителей в месяц за 2026 год, с начала года и по сентябрь. Аудитория посетителей Видеобел составила 2,5 миллиона и продолжает расти. То есть до момента блокировки YouTube интерес был, ну, скажем так, не очень высоким. Но с апреля, и мы видим эту динамику, она радует, он стабильно высок и растет. Поэтому мы понимаем, что мы делаем нужное дело, и мы интересны нашей аудитории. Люди сейчас привыкли потреблять информацию в быстром режиме. Смартфон, подписка на различные сервисы, на телеграм-канал, на социальные сети. Видеобел, как платформа, которая предоставляет видеоконтент, онлайн-вещание наших всех государственных телеканалов, а также там есть региональные СМИ, вот это тот способ, как донести информацию. Приложение позволяет это делать в удобном, привычном режиме, где-то в дороге, в общественном транспорте, неважно, в обеденный перерыв. То есть это удобно в первую очередь для пользователя. Полгода заняла разработка самого приложения со всеми отладкой, с техническими нюансами и деталями, и еще полгода заняли процедуру согласования. То есть вот эта вот бюрократия, почему мы там должны появиться. А сейчас мы проходим этот же путь с другой большой корпорацией, и надеюсь, что в ближайшей перспективе, пока не могу назвать дату, но в ближайшей перспективе и пользователи аппаратов на системе Android также получат свое удобное такое же приложение. Так что всех ждем, скачивайте, пожалуйста, на сайте, это можно сделать прямо сейчас.
0: В условиях беспрецедентного давления и политической цензуры со стороны коллективного Запада наличие собственной медиаплатформы стало вопросом национальной безопасности. На неделе американский хостинг YouTube без объяснения причин нанес очередной удар по белорусскому инфополю. Были заблокированы каналы Белтелерадиокомпании и телекомпании СТВ. Это далеко не первый и не единственный случай цифровой агрессии против белорусских медиа, отметил министр информации Дмитрий Жук.
2: То, что мы видим сегодня, это очередная демонстрация двойных стандартов, которые нам показывает эта платформа. Но мы знаем, это чужая территория, на которой мы воюем во время вот этой информационной войны. Нам нужно просто иными методами и способами, что мы, кстати, и научились делать, доводить собственную информацию до аудитории.
0: Рассказал министр также о том, как развивается первый белорусский мультимедийный портал, чем привлекает широкую аудиторию и как планирует расширять платформу.
2: Решение о том, что нам нужно иметь собственную платформу, на которую мы заведем наш белорусский контент, было принято очень своевременно. У истоков этого решения стоял министр информации в то время Владимир Борисович Перцов. Огромное ему спасибо за эту инициативу, которую потом поддержал президент, и многое, что удалось сделать, сделала на основе указа, который он подписал. Не стоит об этом забывать. А итоги есть. Простой итог. Вчера выступление президента на патриотическом форуме в прямом эфире первого информационного я смотрел через платформу «Видеобел». Прекрасный эфир, прекрасное качество, работает. Более того, я скажу, что я уже на своем рабочем месте отказался, скажем так, от других способов просмотра нашего телевидения. Платформа обеспечивает онлайновое вещание наших каналов. Там можно найти интересные программы, очень удобная навигация. Там также присутствуют продукты не только телеканалов, но и СБ, ТВ и Белта. Теперь надо расширять платформу. Расширять ее то, о чем мы говорили, за счет нашего гражданского цифрового общества. Наших блогеров, наших инфлюенсеров, которые работают на созидание нашей страны.
0: Акция «День без автомобиля» пройдет 22 сентября и станет финалом недели мобильности в Минске. В этот день жители столицы, которые оставят свою машину дома, смогут воспользоваться бесплатным проездом. Необходимо только взять с собой права и техпаспорт для предъявления в общественном транспорте. В 2025 году таким правом воспользовались более 9,5 тысяч человек. Впервые Беларусь приняла участие в акции в 2008 году. Тогда за один день удалось предотвратить выброс в атмосферу более 400 тонн загрязняющих веществ, рассказал зампредседателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Шунькин.
3: Согласно статистическим данным, 85% выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приходится на автомобили и только 15% на промышленные предприятия города Минска.

0: Об этом свидетельствуют данные с автоматических станций с непрерывным режимом измерения качества атмосферного воздуха. Концентрация оксидов азота и углерода выше в час пик. То есть это утром с 7 до 9 часов и с 17 до 19 часов вечером. Что связано с увеличением интенсивности движения автотранспорта. Все, что делается в эту неделю, должно напоминать гражданам о негативном влиянии автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на окружающую среду и подтолкнуть их к использованию альтернативных способов передвижения.
1: Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления ГАИ ГУВД Мингорсполкома Денис Ливанович, количество электротранспорта в столице растет.
2: На сегодняшний день уже за 8 месяцев текущего года по статистике у нас порядка 33 тысяч электроавтомобилей, куда входят как грузовые, легковые, так и мототранспорт. Если говорить про динамику прироста в текущем году, то это за 8 месяцев порядка 8 тысяч единиц транспортных средств. Хотелось бы отметить, что за истекший год, это по состоянию с сентября прошлого года, госавтоинспекцией в качестве электромопедов также зарегистрировано 311 средств персональной мобильности.
1: В понедельник, 21 сентября, пройдет уже традиционная акция «На работу на велосипеде». Граждане, которые воспользуются средствами персональной мобильности или пойдут на работу пешком, в 9 точках Минска смогут бесплатно угоститься фруктами. Ярким финалом недели мобильности в столице в день без автомобиля станет велопробег. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы с места».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
4: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Радіо твоєго дня.
1: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области. Беларусь и Алжир связывают давние дружеские отношения. Общая задача – достичь товарооборота в 500 миллионов долларов. Министерство финансов США официально сняло санкции с лакокраски «Беллесбумпрома». Электронный гид по дожинкам презентуют на областном фестивале-ярмарке в Дзержинске.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области. Вертолет главы государства прибыл на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро». Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего.
2: Что здесь происходит? Я знаю, что вы меня здесь не ждали. Я знаю, что это медвежий угол, по-старому говоря, но он-то тоже знал. Что здесь будем делать? Чего здесь не хватает?
3: Тут в плане рабочей силы хватает, специалистов хватает. По технике, по большому счету, тоже хватает. Может быть, там парочку энергонасыщенных тракторов на этом моменте. Ну и к следующему году 1-2 зерноуборочных комбайна для того, чтобы сложить технологию в хозяйстве.
2: Что здесь со льном?
4: Товарищ президент, по льну. Здесь 300 гектар практически льна. Мы зашли уже сюда на уборку.
2: Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться и принимать решения. Отвратительно. Такого быть не должно. Льна нету. А то, что осталось, это гнилое. Я вот не понимаю. Это убрано. Убран этот лен. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете.
1: Главе государства в целом доложили о ситуации в «Говяды Агро». Недавно здесь поменяли руководителя. Доложено, что работников, специалистов и техники в целом хватает. Есть только запрос на несколько дополнительных единиц энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Александр Лукашенко отметил, что не проблема дать команду на поставку техники. Но вопрос в том, как это хозяйство при такой работе за нее рассчитается.
2: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора, техники. Да, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет. А такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарные нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и прилетите, посмотрите, сколько полей не обрабатывается.
1: Президент заявил, что еще побывает в таких медвежьих углах. Он жестко предупредил чиновников. Переводите область на военное положение и начинайте работать, иначе разговор у нас будет последний. Глава государства обратила внимание на качество вспашки, обработки земли, чтобы поля по несколько лет не простаивали и не зарастали травой. Культура земледелия должна быть высочайшей, подчеркнул глава государства. Затем президент приехал на молочно-товарный комплекс «Говяды». Эту точку на маршруте он определил сам. Ему доложили о содержании и лечении крупного рогатого скота. В хозяйстве были серьезные проблемы в этом плане. Отмечались и недостатки с обеспеченностью собственными кормами, в результате чего образовался недобор по надоям. В настоящее время удалось нормализовать ситуацию и минимизировать падеж. Есть хорошие виды на урожай кукурузы, в результате чего и обеспеченность кормами будет. будет выше. Александр Лукашенко детально расспросил о ситуации руководителя молочно-товарного комплекса «Говяды» и в целом дал положительную оценку. Обращаясь к недавно назначенному директору открытого акционерного общества «Говяды Агро», глава государства дал несколько практических советов, как действовать и выстраивать работу в хозяйстве в целом. Александр Лукашенко поручил руководству области взять ситуацию в хозяйстве и на конкретном молочно-товарном комплексе на контроль, привлечь при необходимости помощь со стороны. «Чтобы к 7 ноября здесь комплекс был в идеальном состоянии», — сказал глава государства. Александр Лукашенко также предупредил помощника президента, инспектора по Могилевской области Надежду Котковец о железобетонном спросе.
0: Это важно.
1: Подводя итог посещения «Говяды Агро», Александр Лукашенко еще раз пояснил, почему практически незапланированно решил приехать в это хозяйство. Не ездить же там, где все хорошо, надо посмотреть, где плохо. Оказывается, у вас здесь можно работать, отметил глава государства. Президент призвал наводить порядок и подтягивать дисциплину. В остальном, заметил он, есть все необходимое и даже достаточно высокая, но пока не вполне заработанная зарплата. В «Говяды Агро» среднемесячная зарплата составляет 2840 рублей. Ситуацию конкретно на молочно-товарном комплексе президент оценил положительно, отметив отсутствие падежа, технологичный подход к процессам, неплохие надои. Но нужно навести во всем порядок и подтянуть дисциплину. Говоря об устранении недостатков, Александр Лукашенко подчеркнул, что за будущий год Могилевская область в целом должна быть кардинально изменена и по всем направлениям должен быть результат. Во время рабочей поездки в Шкловский район президент также посетил крестьянское хозяйство «Диана». Отмечу, оно было создано в октябре 1991 года. Основная дисциплина – выращивание зерновых и масличных культур и их семян, картофеля и семенного материала. Хозяйство производит более 70% от валового сбора картофеля в районе. Глава государства предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму и определиться, где мы будем возделывать картофель, сказал глава государства. В связи с этим еще одно поручение – в достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно невелики. В ходе рабочей поездки президента уделено внимание и научной составляющей селекции новых современных сортов картофеля. Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству является единственной в стране научной организацией, оригинатором белорусских сортов картофеля. С 1939 года белорусскими картофелеводами-селекционерами создано и передано в государственное испытание 147 сортов картофеля различных групп спелости и направлений целевого использования. Пользование урожаем.
0: Ситуация в мире.
1: США официально исключили из санкционного списка две белорусские компании. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского министерства финансов. Из основного санкционного списка Управления по контролю за иностранными активами Минфина США исключены открытое акционерное общество «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». Напомню, о достижении договоренности относительно отмены соответствующих рестрикций было объявлено ранее по итогам прошедших в Минске переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником по Беларуси Джоном Коулом. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.